радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Рекорд.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно?
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
2: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
9: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специально. Специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: моложе.
1: Всем доброе утро и привет! В этот понедельник, 7 утра, у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени, вейкаперы, и мы начинаем.
2: Привет, друзья! 12 октября, 7 утра, все верно.
1: У нас два гороскопа впереди, а также рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, мы их послушаем с удовольствием, тему придумаем, чтобы было полегче. В игру сыграем за приз от Радио Рекорд вейкаперов. Также у нас сегодня ватафакты в двойном размере, горячие новости. Все это обязательно будет. Начинаем с поводов, они всегда должны быть, тем более на 12 октября 2026 года.
2: Поднимаю ручки, правую, левую, аплодирую всем тем, кто на этих выходных закончил дачный сезон, потому что день закрытия дачного сезона отмечается именно сегодня.
1: Все, насобирались дачники, теперь будем праздновать. Делаем закрутки, на Новый год откроем.
2: Выкопано, надеюсь, у всех.
1: Да, все, урожай удался. Мы будем на это надеяться. Вы нам отпишитесь, если это не так или это так.
2: Если где-то валяются яблоки и надо собрать, мы с Никитой доедем.
1: Фу, да мы такую шарлотку делаем. Вы что? Что с вашей-то помощью? Праздник чистого стакана у нас сегодня. Вот такой есть замечательный.
2: У меня вопрос, а что, есть отдельно праздник грязного стакана?
1: Возможно. Возможно, кто его знает, что делать или в том стакане, после того, как празднуют чистый стакан. День шоколада сюрпризов сегодня.
2: Ну вот, сразу же, прям смотри, как вкусно. Какой-то Сникерс Марс и все остальное.
1: Какая-то шоколадка, да?
2: Конечно.
1: Какая вы шоколадка. Голосовым уже можете записывать. Скоро будем слушать. День мясорубки. Прекрасная вещь. Ни разу не пользовался электро. Всегда ручной, кстати.
2: Хотя смотри, какое вы мясо, тоже хорошо.
1: Давай.
2: Это какое? Индейка?
1: Давай на сладком остановимся.
2: Конечно, шоколадка лучше.
1: Так, день кадрового работника в России сегодня. Спасибо вам, кадровики. Международный день дайвера. Воу, насколько задерживаешь дыхание, честно скажи.
2: Это как бы по своему желанию?
1: Я для себя знаю.
2: Или когда придушили?
1: Так, насколько задерживаешь дыхание, пока тебе становится неприятно? Давай так.
2: Я не измеряла.
1: Мы померим Всемирный день борьбы с артритом сегодня, кстати.
2: День медицинской службы МВД РФ.
1: Что тоже замечательно, с праздником у вас. День 6 миллиардов.
2: День логиста.
1: День 6 миллиардов. Так мы перевалили.
2: Давайте
1: давно
2: поделим. Давай 3 плюс 3.
1: Это про людей. Прежде всего, у нас же уже перенаселение планеты. Это что? Это самая обсуждаемая новость.
2: Никит, я хочу про деньги думать. 6 миллиардов.
1: Пока пока столько людей на планете, о деньгах думать некогда. Так, день кадровой службы МВД РФ сегодня. Ну ничего себе, сколько праздников.
2: Ладно, ладно, шоколадка.
1: Ждем! Какой вы шоколад этим утром в чат мобильного приложения Рекорда, обязательно голосом.
2: Ну если вдруг вы сладко не любите, какое вы мясо, тоже можно.
1: Как хотите, вейкаперы, погнали.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На понедельник, 12 октября.
2: Овны, сегодня вы можете почувствовать острый голод по части восприятия прекрасного, и лучше утолить сразу.
1: Тельцы, сегодня вам стоит действовать исключительно в собственных интересах.
2: Близнецы, сегодня вы можете столкнуться с чем-то, что приведет вас в дикую ярость, последствием которой могут оказаться поломанные предметы обихода, порванная одежда и даже фонари под глазами.
1: А рак, сегодняшний день может начаться с неуверенности в собственных силах почему-то.
2: Львы, прислушайтесь к голосу своей интуиции. Сегодня, возможно, к вам придет озарение.
1: Девы, сегодня для вас будет практически невыполнимо то, что потребует от вас дисциплинированности и послушания.
2: Весы, всякий эксперимент по-своему рискован, но не попробуешь, не узнаешь.
1: А скорпионы, сегодняшний день может начать очередную полосу неудач.
2: Стрельцы, сегодня вы будете подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане, слава богу, хоть не бурном.
1: Козероги, вы сегодня будете подобны динамо-машине, не в том смысле, что будете всех обманывать, а в связи с исключительной подвижностью.
2: Водолеи, готовы вы к этому или нет, но сегодня начнется новый виток вашей карьеры.
1: Рыбы, вам сегодня рекомендуется побольше смеяться. Всем хорошего дня, друзья.
0: Рекорд. Реклама. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Оперы.
1: Ваши голосовые сообщения ждем сегодня. Какой вы шоколад, шоколадка, да все, что хотите. И шоколада, запишите нам голосом, вот что самое главное, а мы послушаем это совсем скоро уже. А, в общем, есть новость. Американский политик не может зарегистрироваться на сайте из-за слишком короткой фамилии.
2: Знакомств?
1: Нет, обычном сайте каком-то. Ри Шу, его зовут. Фамилия, естественно, Шу. Это депутат законодательного собрания Канзас, вообще не хухры-мухры тебе, а Канзаса. Попытался заполнить какую-то онлайн-анкету, но столкнулся с неожиданной проблемой. Система же отказывается принимать там, если...
2: Две буквы маловато, да?
1: Да, да, говорят, слишком маленькое количество букв. Давай-ка еще придумывай.
2: Просто у нас в России обычно другая проблема, когда люди берут двойную фамилию и анкеты заполняют на сайте, у них не влезает, понимаешь, там. Возьмешь ты Бурягин и Иванцов.
1: Неплохо.
2: И не влезет, понимаешь?
1: Да, вот и у Ришу такая проблема. Ну, вот он же не виноват, что он Ришу. Ну, что ему делать такое?
2: Мне кажется, надо тогда писать Шу и цифры. Так нет, тоже не пройдет.
1: Ну, конечно.
2: Пусть продлевает. У. Шу.
1: Ну, опять же, если он напишет неправильно, ему потом предъявят.
2: Согласна.
1: Скажут, это не, ваша не настоящая фамилия.
2: Да, что за ник?
1: Мы вас удалим, все, в бан. Но почему тебе сделают в интернете одна буква фамилия, может быть? Но вот этот баг не поправят.
2: Ну, а ты не психуешь, когда пароль надо придумать? Тебе нет, не хватает знака, нет, не хватает цифры, нет, не хватает буквы.
1: Я в этот момент всегда думаю, что кто-то хочет узнать мой пароль. Я перезагружаю сайт на всякий случай, такой параноик. И иногда даже телефон, чтобы...
2: Да, сидит такой гномик, что-то Бурягин опять не справляется.
1: Эх, от ВК его пароль не забрать, а там столько музыки, жалко, наверное, такой.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что Украине пора выбрать нового президента. По словам американского лидера, Владимир Зеленский уже много раз мог договориться о завершении конфликта, но не сделал этого. Трамп также утверждает, что Вашингтон призвал Киев не атаковать российские НПЗ, однако Зеленский, по его мнению, продолжает создавать миру проблемы. Роспотребнадзор запретил ввоз и продажу в России ряда напитков из Грузии. Под ограничения попали вина нескольких производителей, грузинская Coca-Cola и минеральная вода. Причиной стали несоответствия санитарным требованиям. В ассоциации компаний розничной торговли сообщили, что российские торговые сети уже начали изымать эту продукцию с полок. Руководители ведущих и компаний обсуждают, как общество и власти отреагируют на возможную катастрофу, связанную с искусственным интеллектом. По данным Axios, инсайдеры отрасли ожидают крупный инцидент в ближайшие 6-12 месяцев. Некоторые исследователи и руководители считают, что он практически неизбежен. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
5: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
8: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
9: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.

0: Record. Вейкаперы. Ваши голосовые сообщения слушаем, как и обещали. У нас сегодня и про мясо, и про шоколад, про что хотите. Все перемешалось, и вам это тоже сейчас внимать, как и нам. Владимир, с него начинаем.
1: Доброе утро, Рекорд. Доброе утро, Вейкаперы. Сегодня я молочный шоколад Милка. Я просто таю во рту. Это прям как вкусно. Это прям как такой хороший воды.
2: А вы заметили, что у него звук таяния синхронизировался со звуком метро?
0: Да, это Владимир был, он Милка. Если кто-то не услышал, шоколад вот такой.
3: Да, свяжитесь с ним.
0: Виталий.
4: Привет, Вейкаперы. А если я люблю и то, и другое, можно я буду просто шоколадное мясо?
2: Можно.
0: На здоровье.
3: Слушайте, так есть такое? Я ел шоколадку с беконом.
2: Ой, фу,
3: Ну нет, там все вкусно. Есть бутеры, как бутеры сказал, гамбургеры, в которых есть прослойка из белого шоколада, соус. Вкуснятина.
2: Как-то невозбудительно ты сказал.
3: Не надо возбуждаться, надо есть.
0: Елена.
5: Всем привет. А я сегодня говяжий сочный стейк. Такой жирненький, сочный. Шоколад не люблю. Не очень я его... как говорится, жалую. Так что я сегодня просто горячий стейк.
2: О, Никит, я ж была права, что ведь, видишь, кому-то мясо больше заходит, чем шоколад.
0: Это да. Елена на стройке. Ей, конечно, больше мяса заходит. Валерий.
6: Привет, Радио Рекорд. Я люблю шоколад. Называется Степ. Очень вкусный. Советую.
0: Просто рекомендация.
3: Знаешь, он просто очень тихо говорит, чтобы его те, кто любит шоколад, где-то.
2: Подождите, но Степ реально вкусный.
0: Реально классный.
2: Он да.
0: Не, он недооценен.
2: Он вообще хорош.
0: Реально.
2: Ну, по сравнению с всего, что вот там появилось такого, знаешь, российского альтернативного, он прям хорош.
0: А он появился еще до того, как все вообще
2: ввели
0: санкции.
2: А мы о нем не знали.
0: Да, поэтому каждому ребенку в подарок по Степу.
3: Ну, мы знали о нем.
0: Да.
2: Степ хорош.
0: Я не понимаю, почему они не взяли группу Ленинград за основу своей рекламы. Вот это Степ бай Степ.
3: Не, я не говорю, что он плохой. Хороший шоколад. Ну, есть получше.
0: Ты сказал, что он плохой. Поехали дальше.
7: Привет. А я тот самый жидкий из тюбика шоколад для космонавтов. Такой, наверное, есть. Да, всем космической недели.
0: Космической всем. Спасибо большое.
3: Горячий шоколад. Это же великолепно. Фонтан.
0: Мадаврик.
8: Доброе утро, ребята. Ну, я фанат Milky Way, так что выбор очевиден этим утром. Milky Way.
3: Mm-hmm. А вы в курсе, что помимо обыкновенного есть еще клубничный, шоколадный
2: я пробовала клубничный.
3: И черничный?
2: Ой, черничный не пробовала.
3: Да,
0: к сожалению, в курсе. Александр, поехали.
9: Всем добрейшего утра. Здравствуйте. Мы нас много, но нас не так много, как вас. Мы горький шоколад. Тот самый обволакивающий, который начинаешь есть и не можешь остановиться. И вообще нам больше достанется. Не покупайте его.
10: Да-да, поэтому вот он домой, если берет, он всегда берет что-то горькое, либо с кокосом, чтобы ему больше досталось, потому что я такое не ем.
0: Представляете, как жить с человеком, который берет домой либо что-то горькое, либо что-то с кокос? Постоянно в каких-то качелях.
3: Да, в переживаниях. Придет ли кто?
0: Что же сегодня, горькое или с кокосом? Алешенька, сынок.
11: Доброе утро, ребят. Каким бы шоколадом ни был каждый из наших слушателей, помните одно. Шоколад не виноват.
0: Как зафиналил.
3: Пацан к успеху шел.
0: Какой тост.
12: Вейкаперы.

0: Рекорд. Реклама.
1: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
2: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
1: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
2: Карбон.

0: Застройщик ООО «СЗ «Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
1: Город мира. Там, где всегда тепло.
2: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
0: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте kremia-havail.ru.
3: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки. Пикантные,
3: невероятно вкусные,
4: невероятно крупные,
3: невероятно пикантные.
5: Сочный шашлык, изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: там сегодня конец света наступит, между прочим.
1: Как сегодня?
0: Об этом пастор заявил из ЮАР, Джошуа Млакела. Он собрал всех и сказал: ну смотрите, 12 или 13 октября наступит конец света, он сказал. Все, больше ничего не добавил. От кого, от чего, ну просто вот так решил пастор.
2: Нет, скорее всего, мы сказали, у вас платеж по ипотеке 12 или 13 октября. И он такой: все, конец света, я не переживу.
1: Я просто читала что-то подобное про ноябрь.
0: Тоже из ЮАР пастор заявил?
1: Нет.
0: Просто в ЮАР до сих пор популярно слушать пастора.
2: Слушайте, все нормально. В каждом регионе, в каждой точке земного шара конец света наступает по-разному. У человека в октябре, кого-то в ноябре, кого-то там под 1 января все время он погибает.
0: Просто не все сообщения доходят до СМИ, да? А здесь просто как-то Джошуа Млакела получилось это сделать.
2: А нет такого ощущения, что для этих пасторов Всевышний немножечко угорает над ними? Там конец света в октябре, скажи остальным. Да, угораем.
0: Мне интересно, откуда-то они же берут эту информацию все равно? То есть откуда-то это прилетает?
2: Возможно, ему что-то нужно. И давай так, если он шарлатан, то он хочет, чтобы сейчас все обратились к нему. Все-таки, о, ты был прав, сейчас мы там тебе...
0: Ну, шарлатан или нет, узнаем сегодня, либо завтра.
2: Да, вот. А если он по-настоящему, то он, скорее всего, там, не знаю, на костях увидел, явление ему было какое-то.
0: Недавно же тоже была история, там какой-то пастор тоже, по-моему, из ЮАР, если не ошибаюсь, пытался море раздвинуть. Он пришел со своими послушниками, да, и такой говорит: сейчас все будет. Ну, его волна захлестнула, он бултыхался, там, я видел.
1: Все было.
0: Ну, ничего не получилось у него.
2: Потому что он ничего для этого не сделал. Он с египетским фараоном спорил, не спорил. Он лягушек вызывал с неба, не вызывал. Он людей с собой собрал в поход. Че ты ждал?
0: В общем, мы вейкаперы наблюдаем за ситуацией, следим. Если что, мы сразу включимся и скажем.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Вейкаперы
3: на рекорде.

0: Раперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И ровно 8 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Вейкапер с вами.
3: Напоминаю, что по понедельникам мы играем в игру. Называется она «Скорость звука», поэтому готовьте, чтобы рядышком были телефончики, а там мобильное приложение «Радио Рекорд».
2: Да, у нас 61-летняя канадка простояла в планке 5 часов и установила новый мировой рекорд. 61 год, 5 часов, просто Джонна Джин Уайлд ее зовут, да. Она выступила на соревнованиях, в США все было, и продержалась в планке, как я уже ранее сказал, 5 часов. Предыдущий рекорд тоже принадлежал ей, кстати, она сама себя победила, 4 часа 30 минут, то есть на 30 минут превзошла себя. Ну, молодчинка.
4: Так это ни о чем не говорит, нет. Сколько ей?
3: 60? В смысле ни о чем не говорит?
2: 61.
3: Ты сколько стоишь в планке?
4: Я-то нет, не я ее главный соперник. Скажите нашим бабушкам, что так нужно стоять в очереди в поликлинику. Скажите, что это истинное положение при движении в автобусе утром.
2: Ты новостей перечитал, да, на выходных видео?
4: Она 8 часов простоят они у нас.
3: Ну, подожди, Станислав, так же нелогично. Если бабушки будут в таких позах в автобусах, намного меньше бабушек влезет в автобус. А если они, как бы стоя, планка,
4: если бабушка станет на планку, а бабушка другая станет на бабушку, которая стоит на планке, то мы займем только уголочек. Мы поднимем планку бабушек.
2: Внизу должны быть самые сильные бабулинки. Иначе никак.
4: Лучшие бабулинки.
3: Это бабулинг.
2: Если вернемся к новости. Ну, молодец, действительно. Это же не так просто. Да какой не так просто?
3: Это жесть. Да невыносимо. 5 часов.
2: Да, у нас есть видеоподтверждение. Посмотрите в наших социальных сетях. 5 часов.
3: На одной ноге. Да просто прямо стоя тяжело выстоять. Она в планке. Еще и саму себя уделала. Красотка.
2: Ну, мы это и обсудим. В чем вы превзошли самих себя? Такая тема обсуждения у нас. Вот она молодец. Сначала 4 часа 30 минут. Сейчас 5. Превзошла. Считается. И мы будем обсуждать. Может быть, в спорте. Может быть, как-то психологически вы превзошли себя в чем-то. В знаниях, опять же. В спорах со второй половинкой, что бывает непросто. С мужской точки зрения.
4: В спорах ты можешь превзойти себя. Ты ее превзойди в споре.
2: Ага.
3: Я вот сейчас буду себя превосходить. Значит, 256 дней испанского. Сейчас так. Было 257.
2: И что на испанском?
3: Я держусь.
2: Что на испанском ты нам можешь сейчас сказать?
3: Писсина — это бассейн.
2: А что, расстегнулась, что ли?
3: Это бассейн по-испански.
2: Все, я понял. В чем вы превзошли самих себя? Напишите нам в чат мобильного приложения Рекорда, и наши соцсети будем обсуждать.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Вейкаперы.
1: Мы обсуждаем, в чем вы превзошли самих себя. Такая тема ближайших 2 часов, поэтому давайте, вспоминайте, пишите нам. Я превзошел себя вот недавно. Ребята, я стал ходить. Стал ходить пешком.
2: Ты читаешь или про себя рассказываешь?
1: Я про себя рассказываю. Я же везде на машине. Вообще, была бы возможность сюда заезжать к микрофону на машине, я бы заехал и сидел бы в ней.
2: Куда ты дошел? Давай.
1: Я, в принципе, стал вот просто выходить и давать кружок по району. Думаю, а почему бы и нет? Нет у меня собаки. Просто вот сам выхожу, наушники включаю и думаю, ну, пора, а то ножки-то вообще забудут, как это делать. Они же долго-то у меня не ходят. И я понял, что, а классная вещь это ваша, ходить.
3: Заодно все парковочные места посмотрел, куда можно поставить на машину.
2: Ну, сколько пока сейчас измеряется? 30 минут, либо вокруг дома 3 круга, либо парк ближайший.
3: 10 тысяч шагов.
1: Я не мерю шаги. Я, знаешь, я не за измерение. Ну, я за себя. Да я не знаю, ну там круг, ну километра, наверное, 1.5-2,
2: ну,
1: наверное.
2: Все.
1: Такой. Все, я не знаю, сколько
2: каждый день?
1: Шагов.
2: Стабильненько?
1: Через день пока что. Через день. Да. Ну, вдруг еще будем обсуждать тему, как ты превзошел себя, когда превзошел, тогда я скажу, что каждый день.
3: Что нашел там на районе? Есть что-то интересное?
1: Если бы я что-то нашел, я бы с тобой сейчас, Стасик, не разговаривал здесь в прямом эфире.
3: Потому что кто-то нашел до тебя, ходит почаще.
1: В общем, интересно, попробуйте ходить, те, кто постоянно на машинах. Вот что я хотел сказать. Смотивировать, так сказать.
3: Я давно хожу.
2: Да-да, ты в этом преуспел.
1: Ты мастер походить.
3: Я люблю ходить, я вынужден ходить. Ходить-то мое.
2: Юлечка пишет, общий километраж на велосипеде за 3 года 797 километров.
1: Чего?
2: Вот-вот, дальше больше. Всем отличного настроения и легкого понедельника.
1: Ничего себе, это классно. Это, видимо, какой-то рекорд.
2: 797, я не знаю. Ну, видимо, раз человечек считает, то она сама с собой борется ежедневно.
1: Ничего
2: в течение
1: себе.
2: 3 лет.
3: Либо куда-то едет.
1: До сих пор.
3: Мы чего-то не знаем.
2: Возможно,
3: да.
1: Как тот парень, помните, который 28 лет путешествовал по миру и только вернулся домой?
2: Ему же осталось чуть-чуть еще.
1: Ну, он уже, по-моему, дошел даже. Более того, за выходные, пока мы с вами отдыхали, я ходил, вы все чем-то занимались.
3: Возможно, там уже родные его и не живут.
2: Марусик, привет, родные, похудел на 46 килограммов. Вот это сила воли, вот это сама с собой.
1: Молодец, это мощно, это хорошо. Друзья, обсуждаем, в чем вы превзошли самих себя. Написать можно в чат мобильного приложения Рекорда, туда же голосовое и в нашу соцсеть.
0: Рекорд. Реклама.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-30-75-75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
7: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
9: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
10: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
11: А как у вас с успеваемостью?
12: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
11: А, и я успею?
12: Пока еще успеваете.
13: Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
7: Предложение действует на Теннет Т4 2ВД МКПП до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
13: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Запускаю режим «Живу у моря».
15: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
14: Система успешно запущена.
15: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
16: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
17: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
18: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: А теперь нужно обязательно открыть чат мобильного приложения Рекорда и написать слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов и Радио Рекорд. А мы пока обсуждаем, в чем вы превзошли самих себя. Такая тема.
1: Про ходьбу. Главное, чтобы нравилось.
0: Ну, это правильно. Павел рассказывает вот тоже про свои достижения спортивные. Если теплый сезон с хорошей погодой, то 700 с копейками километров. А если дождь, то приблизительно 450 километров на велике за 5 месяцев. Это на самом деле не так уж и много. Кажется, только так, говорит. Ну, это же регулярность. Это же нужно постоянно это делать.
1: Евгений пишет, я вот как-то 5 лет не пил. Вот это как-то. Он превосходил самого себя. А потом все, захотел снова.
0: Я как-то, было дело, не пил.
2: Слушайте, ну неплохо, это много.
1: 5 лет.
2: Это большой срок.
0: Так, срываться нельзя.
2: Вот вы сколько не пили?
1: Так. Уменьшь твоего.
2: Твоего?
1: Твоего.
0: И моего.
2: И моего.
0: Моего захотел.
1: Моего.
0: Елена рассказывает, в Шагомире у меня осталось 6300 километров до ядра земли. Это прикольно.
2: Ух, ежик.
0: Прикольно, если бы игра была в Шагомире. До ядра земли тебе вот столько там. До Мексики тебе столько дойти. И как-то бы они бы измеряли вот такими расстояниями.
2: К дьяволу это вообще вот прямо сейчас можешь выходить.
0: Ты дошел до Мариинской впадины, да? Пешком. Ну классно же.
2: Ты дошел до Ручья.
0: Чего такую игру никто не придумал?
1: Иван пишет, превзошел вес гонки с 98 килограммов до 80 килограммов перешел на ЗОЖ. Всем добра.
0: А Андрей Кош вот превзоходит прямо сейчас себя. Я сейчас превзошел себя, пью третий бокал кофе. Бокал. Видите, бокал. Эстетика. Не кружка, не стакан, бокал.
1: Дмитрий, каждый день превозмогаю себя, хожу на работу.
0: Достижение для многих. Дмитрий рассказывает, решился на второй брак. И ни капли не жалею, превзошел себя. А те, кто третий, четвертый, пятый, это вообще чемпионы, получается.
1: Рисковые ребята.
2: Не, ну это так себе, как сказать, соревнование такое. Я женюсь больше раз, чем ты.
0: Или подожди, или тот, кто ничему не научился. Как относиться к этим людям, у которого больше 4 браков?
2: Азартные. Не знаю.
1: Не знаю, у меня были бы вопросики.
0: У меня бы тоже были вопросики. Почему-то как, да?
1: Ну да.
0: Будем азартными. Назовем азартными, да?
2: Да.
0: Ну пусть будут так. Друзья, в чем вы превзошли самих себя? Пишите все свои достижения в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп объявил, что Россия и Украина согласились на энергетическое перемирие, которое вступает в силу немедленно. Зеленский заявил, что это стало для него новостью, но Киев готов прекратить удары по российским энергообъектам, если Москва остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Ранее стороны уже заявляли о подобных договоренностях, однако удары продолжились. Сервисы Яндекса начали постепенно возвращаться к нормальной работе после массового сбоя, вызванного атакой БПЛА на дата-центр во Владимире. Инфраструктура получила повреждения, сам дата-центр полностью остановился. Из-за этого проблемы возникли не только у сервисов Яндекса, но и у других российских компаний. Пострадавших нет, инженеры продолжают восстанавливать работу систем. Кирилл Дмитриев вновь предложил построить тоннель между Россией и США под Беринговым проливом. Представитель Кремля призвал американскую компанию The Boring Company взяться за проект, который соединил бы Евразию и Америку. В соцсети X он опубликовал примерную схему маршрута и назвал тоннель Путина-Трампа. Идею Дмитриев выдвигал еще в прошлом году. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто – да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
9: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
10: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
8: Принимается. Тогда с меня маршрут.
11: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
12: Цена действительно на комплектацию Prime.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто слушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рынка для всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
7: Покупраздник в ленте! Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль! Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
4: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
17: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
12: А это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Я Пирелли беру в колесо.ру.
0: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
15: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
16: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
8: Мама!
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
20: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
21: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
22: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Скорость звука.
1: И играем мы сегодня с Марусей. Маруся, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, привет. Из какого ты города, Маруся?
2: Из города Домодедово.
1: Вау. Вау, мы уже читали, кстати, достижения Маруси в эфире. На очень много килограммов похудела ты, да?
2: Да.
1: А сколько, если быть точными?
2: 46.
3: Вау. Чего себе, это за какой срок?
2: Почти 2 года.
3: Ну, поделись... Ну, это, кстати, очень хорошо, что не так резко, это полезнее для организма, чем резко-резко.
1: Поделись со всеми секретом, как достичь такого результата?
2: Закрыть рот. Как бы банально это не звучало.
1: Себе и всем, да? На всякий случай, чтобы не мешали.
3: Так, подождите, давайте на минутку откроем поиграть.
1: Давайте, давайте. У нас игра. Да, сегодня мы играем «Скорость звука». Как-то звукорежиссер наш испортил какие-то композиции, треки, а тебе нужно их отгадать. Назвать исполнителя, либо пропеть эту композицию, либо название нам сообщить. Все, этого будет достаточно. Один трек угадываешь и приз твой. Правила понятны?
2: Понятны.
1: Все, Марусь, тогда слушай внимательно первый трек.

0: Ну что, есть идеи?
1: Нет.
2: Я поняла.
1: Каждое утро я слушаю, как другие играют. Сейчас вообще нет.
3: И как обычно, кто-то сидит там такие, но топы, но как можно было не отгадать?
2: Меня надо было брать в игру.
3: Это была ламбада та самая. Правда, еще Каона, Скорпио здесь, ну, как такое, ремиксованная ламбада. Ну, ничего, дальше должно быть полегче. Внимательно, Марусь.

0: Ну, здесь вроде как полегче было.
1: Да, оранжевое небо, оранжевое солнце в
0: облаках. Есть! Небо!
2: А кто это поет?
0: Вирус.
2: Точно.
1: Я помню, что это с нашей молодости.
2: Я помню, эта песня была на супердискотеке у нас.
1: Да, да.
0: Марусь, мы тебя поздравляем. Приз твой. Ты выиграла в нашу игру. В понедельник можешь привет передать кому хочешь.
2: Справилась.

0: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krymia@havail.ru. В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
1: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ВСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия.

0: аллергия, удаление любых образований кожи, лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Напоминаю вам, что мы обсуждаем следующую тему, конкретно в чем вы превзошли самих себя. Такая она сегодня. Вот у нас есть голосовое, кстати, от нашего слушателя Марка. Давайте послушаем.
1: Доброе утро, Радио Рекорд. К вопросу о том, в чем я превзошел самого себя, наверное, в том, что, в принципе, я боялся собак, но теперь я работаю в полиции кинологом.
2: Ничего себе!
0: Вот такая история.
2: Это очень круто. Нужно идти в свой страх. Посмотреть, человека теперь это профессия.
3: Да. Ну, не знаю, не во все страхи нужно идти.
2: Ну, вот у него получилось.
3: Я вот теперь боюсь, что меня изобьют. Что идти теперь, чтобы меня били?
0: Иди в бокс.
2: Валерий за год похудел на 50 килограммов. Полный отказ от сладкого, мучного, алкоголя, белковая диета, ежедневные нагрузки в плане спорта. И самое эффективное, на мой взгляд, это кардио, а именно ходьба по лестнице на подъем дает потрясающий эффект. Живу на 15 этаже. Валерий, Москва.
0: Молодцы.
2: Вот
0: какие.
2: Красавчик. Я давно слышу, что достаточно просто приучить себя вместо лифта подниматься ножками по лестнице.
0: Да.
2: Главное начать.
0: Закладывайте дополнительно минут 20, там, 15 на спуск и 30 на подъем. И все, в принципе, нормально.
3: Проблемка, если я на втором живу.
0: Поднимайся до последнего.
2: Ты несколько раз забывай дома что-то.
0: Не, у тебя сколько,
3: зачем?
0: Сколько этажей в доме у тебя?
3: 25.
0: Поднимись на 25 и спустись до второго к себе.
2: Вот это красава.
3: А я что, вообще сумасшедший?
0: Ну, мы думали, что да, иногда.
3: Не, ну так-то да, но так-то и нет.
0: Светлана рассказывает. В отказе общения с людьми она превзошла себя, с которыми мне некомфортно. И выяснение того, почему так случилось. Вышла на высший уровень безразличия. Нет времени выяснять, искать. Нужно просто жить и радоваться каждому дню. Ребятки, всем доброго утра и легкого понедельничка.
2: Наталья начала спустя 30 лет танцевать. В последний раз этим занималась еще в школе. Думала, будет легче. Стремлюсь к тому, какой была в те школьные годы.
0: Борис рассказывает, в этом году я действительно превзошел себя. Как-то интуитивно решил поучаствовать в московском марафоне. Вау. И не пожалел. Это непередаваемый кайф просто. А, какой-то. Теперь даже во сне немного бегаю. Пробежал и 10, и 42 километра. И должен сказать, результатами очень я доволен. Десятка, 51 минутка, 42 километра, 4 часа, 22 минуты, 48 секунд.
2: Очень круто.
0: О,
3: с декабря... спринтеры, блин.
2: Прошлого года, с декабря прошлого года по август 5 мест работы сменил. И побил рекорд сам себя по зарплате. Было 120, рекорд 190. Сейчас где-то середина, ни туда, ни сюда.
0: Холи Грейл. И нам нужно у нее поучиться. Нужна методичка. Я превосходно не хожу на работу по понедельникам. И всем того же желаю. Как
2: ты это делаешь?
0: Расскажи нам, как тебе удалось добиться четырехдневки. Мы все хотим это знать.
3: Не-не, она же не сказала, что она под больше не ходит. Может, она в субботу ходит.
2: Ну, кстати, да.
0: Ну, мы должны узнать подробности. В чем вы превзошли самих себя, мы обсуждаем, а вы пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
4: Вейкаперы на Рекорде.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
2: Первое правило «Хавейл F7» — комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе — мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье — подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум» «Технопьюз». Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Хоромах своих. Аз есмь царь.
10: Каждый в своем доме царь.
9: А царским хоромам царская защита.
11: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
12: Вейкаперы.
13: На рекорде.

0: На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще с вами.
3: В этом части в это факты не пропускайте.
2: Так, ну что-то началось. Одиночные капсулы появятся в поездах РЖД. Вот, компания уже запустила производство вагоны для одиночек. Действительно, пассажиры смогут ехать в капсуле с шумоизоляцией, личной подсветкой, местом под ручную кладь и удлиненным спальным местом. На маршруты вагоны хотят выпустить к 2028 году.
3: А чем СВ не устраивает? Укупаешь, СВ едешь так же один.
2: А здесь ты вообще, ну, СВ надо выкупить два места.
3: Ну, хорошо, а ты думаешь, эта капсула будет дешевле?
2: Не знаю. Но пропадает тот самый какой-то настроение. Ну, конечно, где доширачик?
4: Не-не-не.
2: Где сейчас... уступите, я поем.
3: Некоторые принципиально выбирают плацкарт вместо купе, чтобы как раз больше людей видеть, больше курочки ощущать.
4: Ребята, все сохранится. Так. Постельное белье будет пахнуть дошираком, вот это курочки. Там скорлупа где-то будет валяться. Фу. И будут звуки, вот это, мешающие вам спать. Сейчас, но вы можете сделать их потише.
3: Сейчас как-то романтику вообще поясную.
2: Ну и причем, говорят, шумоизоляция, а там шторка. Ну то есть, чтобы залезть на свое место, просто шторка. Это же не шумоизоляция, или какая-то она инновационная шторка.
4: Так тебе не кажется, что ну, на этом-то все и началось, что отдельная капсула? Что не отдельно? Они просто шторки повесят к привычным полкам?
2: Но, по идее, это так и выглядит. Но ты действительно один в этом месте. Вот один. Зачем одиночество? Ну, нужно дружить. А в тамбур можно будет выйти? Попеть песни, например.
4: Не, там не так, что
3: по
4: ты...
3: По записи одному.
2: Ну, грустно.
4: Ты же не ложишься, и тебя запирают.
2: Ну.
4: Это просто отдельное такое, то слегка огражденное место.
2: Ну, уже странно будет. Знаешь, кто-то шторку задвинул, а ты идешь такой, а не хотите ли пообщаться со мной? Давайте дружить.
4: Не, открываешь такой, пс, парень, скажи мне что-нибудь. Высунь ногу.
3: Это ты сейчас с носками разговариваешь?
4: Да.
2: Можно перестукиваться, ну, да. На всякий случай.
4: Конечно.
2: Какой-то мессенджер можно внутри сделать с экранами, чтобы все переписывали, все, кто в вагоне.
4: Невозможно перестукиваться. А. Там же шторка.
2: А-а-а, сотрясать только.
4: Да.
1: На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Согласно одному исследованию, люди с капиталом в 10 миллионов долларов и более значительно счастливее людей с капиталом в 1,2 миллиона долларов.
2: Да, вы что, серьезно?
1: Да, да. Исследование также показало, что люди, самостоятельно заработавшие свой капитал, счастливее тех, кто его унаследовал. Вот, знаете про это. Если у вас будет 10 миллионов, вы будете гораздо счастливее. Говорят, не в деньгах счастье. Да?
3: Я вам больше скажу. Человек с капиталом в 100 тысяч рублей гораздо счастливее, чем человек, у которого такая же сумма, только в минус. Хорошо, давайте не в минус, у которого нет 100 тысяч рублей.
1: Согласен.
2: А это что за очевидные вещи? Это реально надо было анализировать?
1: Да, и этим занимались действительно и не один год, я вам больше скажу.
2: Серьезно?
1: Да.
3: И не 1 миллион на это потратили.
1: Возможно. Некоторые стали счастливее.
3: Не, с другой стороны, я хотел бы быть этим ученым. Я бы сказал, давайте так, я хочу проверить, насколько это счастливее. Я поживу год с миллионом долларов, а потом поживу год с 10 миллионами.
1: Это не так работало. Они исследовали тех, у кого уже есть эти деньги. И у кого их нет.
3: Вот. Просто по ширине улыбки?
1: Возможно. А красные глаза на фото. Помните, такое часто было? Как раз когда проявляли мы вот эти фотопленки. Это, оказывается, отражение вспышки от кровеносных сосудов в глазах. Вот что это такое.
3: Нет. Это вампиры.
1: Хорошо. Тогда бы у тебя не получилось его сфотографировать, потому что он бы не отразился на...
3: В этом-то и суть. Что это настоящие вампиры. А это в стадии.
1: В общем, да, знаете. Во время подготовки «Железного человека» 2008 года, того самого фильма, около 30 сценаристов отказались работать над фильмом. Тони Старк тогда считался слишком малоизвестным персонажем. Они говорят, не-не, мы не будем, мы хотим тоже чего-то достичь. И даже когда сценарий был готов, Марвел столкнулась с новыми отказами, пытаясь найти авторов для его переработки. А фильм оказался очень-то даже успешным. Видите, как чуйка подвела сценариста.
3: Джон Фавро снял этот фильм. Он играл Хэппи, ну, по водителя Тони Старка в этих двух фильмах.
1: А, это он?
3: Он снял первые два фильма, он же снял потом сериал «Мандалорец». Очень талантливый дяденька, между прочим.
1: Да, актер неплохой.
3: Да, а эту роль, по-моему, предлагали Тому Крузу. Они видели, что он должен быть Тони Старк. Но он сказал, говорит, мне это не интересно. Сказал он, по-моему, по мне, так он репетировал роль поляка.
1: Не, хорошо, что да. Он прям идеально подошел.
3: Он великолепен в этой. Причем это была спасательная такая веточка для Роберта Дауни-младшего, потому что он только-только, по-моему, срок у него закончился тюремный. Он же сидел в тюрьме, не помню сколько. У его смотрите, он был актером довольно-таки неплохим. А потом его карьера пошла на спад. Там, по-моему, какие-то вещества. В общем, стал таким бунтарем. И тут ему предлагают эту роль, и он просто вытаскивает себя на вершину.
1: Снова. Тогда понятно, почему сценаристы отказывались. Они могли подумать,
2: что... Нет, это не связано. Подожди, на уровне сценария они просто не верили в этот фильм и в этого персонажа.
1: Ну, так и в актера.
2: Да подожди, актер появляется на другом этапе. На вообще, кастинг — это другой этап, это уже после сценария.
3: Ну, если честно, были персонажи и помогучие, чем Железный человек на тот момент.
1: Ну, кто?
3: Ну, Человек-паук тот же самый, Тор, они куда значимы. Про кого было больше комиксов?
1: Ну, и ладно.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: А как у вас с успеваемостью?
6: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
5: А, и я успею?
6: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Tenet T4 2WD МКБ до 31 октября при покупке в кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
8: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
9: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. посуточно.
10: Мы про оплату интернета. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
11: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
12: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
13: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мы продолжаем обсуждать, в чем вы превзошли самих себя. Такая тема у нас сегодня.
1: Я в 38 лет пошла играть в хоккей. Участница женской хоккейной команды «Северные львицы».
0: Какая молодчинка, хоккей для девочек.
1: У меня тоже подружка, кстати.
0: О-о-о. Девчонки в хоккее это мощно всегда.
1: Угу.
0: Андрей Кош, 73. Мое достижение было, когда я первый раз сварил борщ 5 литров. Кастрюль была такой. И следующим достижением было все это съесть. Вот, сразу два достижения за один раз. Молодец.
1: Прикольно. Покорил черную горнолыжную трассу в Архизе. Смотрел на нее впервые. Казалось просто нереальным. Ноги тряслись.
0: А, Татьяна рассказывает. Может быть, кого-то сообщение это очень люто мотивирует. Я инвалид детства, говорит. Очень боялась идти в спортзал, так как у меня нет левой кисти руки. И думала, что не смогу заниматься на некоторых тренажерах. Будет неудобно, банально. Но свой страх, риск пошла на персональные тренировки. В итоге зря боялась. А преграды только у нас в голове. Нет ничего невозможного, уверяет Татьяна. И мы ее поддерживаем.
2: Молодчинка.
0: Конечно. Круто. Ничего не бойтесь.
1: А Евгений превзошел себя в бодибилдинге. За 2 года с 62 килограммов набрал мышц до 115 килограммов.
2: Ничего себе.
0: Это сколько?
1: Почти в 2 раза.
2: Это очень много.
1: Даже больше.
0: Сколько, Стас, надо по времени?
1: Ровно в 2 раза.
2: По времени, смотря, ну, как ты занимаешься, смотря, что ты кушаешь при этом. Потому что ты, чтобы такой рост мышц был, это надо быть, должно быть сбалансированное питание. Там,
0: без... Жесткий режим, короче.
2: Очень много.
1: Ты тоже же можешь говорить, что ты просто на самом деле над массой работаешь.
2: В смысле?
1: Мышечной.
2: Да.
1: Когда идет туда-сюда.
2: Да, над массой в одной студии, да, со мной. Вот. Я не работаю над собой, ребят. Вы что, я хожу в зал, типа, раз в месяц, дай бог, с таким режимом, который у меня. И для меня перешагнуть через себя, если я целую неделю отхожу.
1: Зачем ты нам правду рассказываешь? Мы сейчас про достижения.
2: Так это достижение. Вы хоть раз ходили целую неделю в зал?
0: Нет, конечно.
2: Так, чтобы вот дисциплинированно сбрасывать там вес, там, не знаю, наоборот, набирать мышечную массу.
0: Тяжело.
2: Это очень тяжело для ленивого человека.
0: Да, Улен рассказывает, я превзошел сам себя в целом, но пока не знаю в чем. Но главное, душу греет эта мысль. Всем привет из Павлодара. Точно в чем-то превзошел, но не знает.
1: Я уже 13 лет как вообще не употребляю алкоголь, пишет Даня. Как права получила, так и как бабка отшептала. Не тянет нисколько.
2: Ну, это мощно, это вообще
0: мало. Права очень мотивируют, конечно, вообще не употреблять алкоголь.
2: Вот бы всех она мотивировали получение прав, да, отказаться от алкоголя.
0: Вообще, да, если хотите бросить надолго, попробуйте просто сдать на права. Средств не будет, во-первых, на алкоголь.
2: Так они же, нет, так они же потом начнут отмечать права.
0: Какой-то период это только происходит, потом все нормально. Так, в чем вы превзошли самих себя? Мы обсуждаем, вы нам пишите до конца часа, еще тема активна.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В России запретили распространять в интернете видео с петушиными боями. Суд признал такие ролики запрещенными. Решение уже вступило в силу. Теперь публикация подобных видео может обернуться юридическими проблемами. Зеленский заявил о готовности провести выборы на Украине, если Россия согласится на 60-дневное перемирие. При этом он подчеркнул, что выбирать президента должен украинский народ. Ранее Трамп призвал Зеленского уйти с поста, заявив, что тот уже неоднократно мог договориться о завершении конфликта, но не стал этого делать. Премьер-министр Финляндии предложил странам Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам из-за угрозы диверсий. По его словам, Москва якобы вербует преступников для атак на европейские заводы и инфраструктуру. Он также намерен поднять этот вопрос на саммите Евросоюза. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
5: Да ладно?
4: На Авито Авто. Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
5: Хорошая история.
4: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
6: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
8: Топ покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А Moda C5. Добавить стиля.
10: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
12: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
13: ОСАГО в Альфа-страховании.
14: Вот настоящий порядок.
15: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
11: Красота-то какая! Лепота!
16: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
17: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
18: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
19: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
25: Шапка, носки, еще шапка.
26: Мам, я на 2 дня еду.
25: Именно.
27: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
28: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
29: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
30: Капсикам.
29: Маме скрутила шею весной.
30: Капсикам.
29: Плечо подмывает у сына порой.
30: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
29: Капсикам. И боль на удалении.
30: Капсикам. Моя сила в движении.
31: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
32: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
33: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Продолжаем обсуждать, в чем вы превзошли самих себя. Такая у нас тема.
3: Я как женился 5 сентября, сразу вот бросил пить. Вот я в этом превзошел себя.
2: Молодец.
3: Валерий, красавчик.
2: Сам? Или тебя попросили, Валерий?
3: Сам, наверное.
2: Дмитрий голосовой скинул.
4: Доброе утро, вейкаперы. Превзошел себя в том, что за 2 недели отпуска я скинул 11 килограмм лишнего веса.
2: А знаете, в чем Дмитрий превзошел всех? Все худели на 40-50, а он сделал это в отпуске, что практически нереально. Это very hard.
3: Very hard, столько много за 2 недели.
5: Я слышал подобную историю тоже. Не, он красавчик, когда человек говорит, типа, я поехал в отпуск. И скинул несколько килограмм лишнего веса. Что такое?
2: Отставь.
5: Оставил жену и ребенка в отеле.
2: Ты про это.
3: Я превзошел себя в том, что перестал плакать людям. Понял, что мое мнение, мои мысли — это самое важное. А раньше всегда вот можно было обидеть, чем люди о тебе подумают. В один прекрасный момент я просто понял, что я вот как я сделал, так и я и хочу. Все. И думаю, что это вот значит такое воспитание. И не важно, что подумают соседи.
5: Он прям так написал?
2: Соседи. Что ты сделал соседям? Расскажи тебе. Алешенька, сынок, голосовое.
6: Доброе утро, ребят, еще раз. А я превзошел себя сегодня таким образом. Я собирался на одну работу, стал вызывать такси, увидел ценник и подумал, я сегодня работаю в такси. Включил приложение, катаюсь, мне звонят с другой работы, ты где? А я говорю, я в такси.
2: Ну не обманул же даже никого.
3: А так где можно, да?
2: В такси. Как именно, в такси ехать?
3: Ну, в смысле, он такой раз и решил поработать сегодня в такси.
2: А он никого не обманул. Он же на работе сказал, я в такси. То есть они будут ждать его весь день, пока он не наработается. Все нормально, все по-честному.
5: И они такие, наверное, в пробках едет.
2: Да-да-да, он же застрял что-то где-то у нас там.
3: А Артем курил 9 лет, решил раз и навсегда бросить эту вредную привычку. Уже как 2 года не курю, оказывается, это так легко сделать. Всем удачи.
2: Все, выбрасывайте свой дуолинго. Наш слушатель запишет. Я превзошла саму себя и теперь свободно говорю на 6 языках. До сих пор в шоке. И она не сказала, что это дуолинго.
5: Так, подождите, она...
3: А что сразу выкидывать? Может, она благодаря ему как раз и выучила.
2: Напиши нам, пожалуйста.
3: Напиши нам,
5: тут
3: да,
5: один вопрос. На существующих языках она разговаривает.
2: А вот она причем и поделилась, то, как она, чему она научилась. Говорит, могу продолжать на всех тюркских языках. Она множеством языков сказала всем доброе утро у нас в чате. А? Как вам такое?
3: Попробуй прочитай.
2: Ну, я-то.
3: Я-то,
2: пожалуй, не буду. Так, Николай рассказывает. Привет всем. Я бросил пить и курить. А Стас, Ваня, Леночка и Настенька сейчас слушают вас. Вот, привет им. Передал заодно Николай.
3: А в феврале 2010-го весил 132 килограмма при росте 193 сантиметра, 22 года. В сентябре этого же года весил 95 килограммов. Скинул 37 килограммов за 7 месяцев. Многие были, мягко говоря, в шоке от меня такого высохшего, а на этот момент был в отношениях, плюс копил на авто, которое купил в конце года. Теперь вес 145. КГ, жена, двое детей, не пью. Так, что за качели?
5: Смотрите, тут ты был в отношениях и копил. Ага. И ты сбрасываешь вес. Да. А потом все это появилось, и можно поесть.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама. Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
6: Отборные полосатые семечки пикантные.
5: Невероятно вкусные.
6: Невероятно крупные.
5: Невероятно пикантные.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе.

0: чем же вы превзошли самих себя? Мы продолжаем обсуждать, читать ваши сообщения и подведем итоги голосования в конце часа.
1: А в этом году, 25 октября, будет 22 года, как не нюхал алкоголь от слова совсем. Последний раз вообще мочил губы коньяком в 2004 на свое 20-летие. А хорош же, правда?
0: А как вкусно говорят, да, все равно? Мочил губы коньяком.
2: Подсластил.
1: Усам текло, в рот не попало.
0: Да, да, есть такое. Елена рассказывает, у меня с первого раза получился торт Прага. А? Как вам такое?
1: А торт Прага, я не помню.
0: Причем у Елены здесь действительно, нашим слушателям интересно, как же это вышло? Она поделилась своим секретом. Мука, сахар, яйцо, сливочное масло, какао и мои золотые руки и душа. То есть у вас не получится.
1: Вот последнее это основное, потому что сейчас набор ингредиентов мне ни о чем вообще не сообщил.
0: Если я все это добавлю, то это получится.
1: У меня получится просто Прага.
2: У меня тоже может идеально получиться торт Прага. Для этого знаете, что нужно? Заказать его.
0: Будет не идеально.
1: Ну, правда, на вкус. Я теперь пытаюсь вспомнить торт Прага вообще.
2: Вкус Праги?
1: Да.
2: Немножко презрения со стороны жителей ее. Нас там не любят.
0: Я почему-то всегда путал Прагу с графскими развалинами.
2: А там есть графские развалины.
0: Кто к нам подключился только что, да, такой?
2: Графские развалины, если не ошибаюсь, это безе с кремом.
0: Фу, безе.
2: Ну, кому-то нравится. Не знаю, я вот нормально к нему отношусь.
1: Константин, я 12 лишним лет назад в тренажерный зал пошел. Было страшно. Был лишний вес и есть инвалидность второй группы. В общем, никогда не занимался с тренерами, сам все осваивал. Учил, познавал. Теперь вот регулярно хожу 3 раза в неделю на тренировки. Похудел с 87 до 69 килограммов. Поддерживаю вес. А еще я с прошлого года пошел на каток впервые в жизни. 38 лет. Не без падений, конечно, но уже получается достаточно хорошо. И в этом сезоне продолжу тренировки.
2: Пошел на каток, не без падений же, но асфальт кладешь. Прям идеально все. Не, красавчик. Я слышу цифры, которые люди называют.
0: Xbox, говорит, превзошел по количеству смен работы. В 2018 я сменил 5 мест. Это больше, чем когда-либо. 5 мест за год просто.
1: Я уже считал, тоже человечек 5 мест сменил. Это они как бы, подожди, у них какая-то гонка.
0: У тебя Xbox? У меня Xbox.
1: В общем, не помню.
0: У меня плойка, но здесь Xbox.
2: О, дай поиграть.
0: Ну, давай. Я узнал у нашей слушательницы, она слушала эфир и отписалась про 6 языков. Это не Duolingo реально.
1: А что это?
0: Но задача сложнее, ребята. Она самоучка и уже 8 лет работает переводчиком. Поэтому это вам не Duolingo. Просто
1: с галочкой.
2: Было бы прикольно, если бы сказал, на самом деле мы плыли на остров, и я с кучей иностранцев там застрял. И вот мы между собой, чтобы общаться, начали изучать друг друга языки.
1: Прикольно, если бы он сказал, просто кто-то приходит, душит ее, придушивает так подушкой и говорит, учи. Не, ну тоже неожиданно.
2: Но она не понимает, что ей говорят, да?
0: Я за это утро тебя слышу уже 2 раза придушивание. Все ли нормально?
1: Слушай, ну ты меня придуши, спроси.
0: Вот и 3-й раз. Ладно, подводим итог голосования. В чем вы превзошли самих себя? Траты за неделю, месяц, конечно. 58%. На 2-м месте варианты это психологически в чем-то. И на 3-м месте вариант это в знаниях. Все прекрасно.
3: Вейкаперы. На рекорд.

0: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
1: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
4: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юникей от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юникей в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
6: Вейкаперы. На рекорде.

0: час рыжий.
1: И у нас 10 утра в Петербурге по московскому времени. Мы с вами еще час точно будем.
2: И у нас в этом часть любовный гороскоп, горяченькие новости и вот это факты.
1: Ой, в России запретили петушиные бои.
2: А где они были? Почему мы пропустили? Почему ни на одном не присутствовали?
1: Вообще, сами бои вроде не запретили. Видео с петушиными боями. Суд официально постановил, что их нельзя распространять в интернете.
3: Подождите, то есть мужское и женское больше не будет показывать?
1: Да нет. А кто-то хоть одно видео видел с петушиными боями?
2: Нет.
3: Да.
1: Где?
3: Ну, не скажу теперь уже.
1: Скажи нам всем.
3: Не, я не скажу, иначе запретят.
1: Теперь ты их скачиваешь?
3: Нет.
1: Не смотришь?
3: Я просто я с балкона смотрю. Я выхожу там каждый раз. Одни на электромопедах этих своих ездят, другие просто приходят к балкону.
1: Я просто задумался, из-за чего? Ну, такие можно запретить бои. Тогда можно запретить передачу о животных, когда там тигр нападает на гиену. Ну, это же тоже в какой-то мере бой. А что не так с этим? Просто интересно.
3: Это очень жестокая штука. Им наращивают специально шпоры.
1: Это в Мексике же где?
3: Что такое
2: какие
3: шпоры?
2: Что ты несешь? Какие шпоры им наращивают для петушиных боев?
3: Ань, есть такая вещь, как знание. Их когда вот получаешь, да, ты немножечко кругозор у тебя расширяется.
2: Я реально ни разу не смотрела.
3: Ну, так и не считай это бредом, то, что говорят. Да, петухам наращивают шпоры, чтобы удары были жестче. Как и собак натаскивают на то, чтобы они в собачьих боях были злее. Так и петухов делают опасней.
1: Вот интересно, ну, не сильно-то и кровавая там битва обычно. Я, конечно, не спорю, но как будто бы, а зачем?
3: Чтоб ставки не делали.
1: Может, вот из-за азарта это, наверное, единственный такой момент, из-за которого подобные видео запретили.
3: Возможно, ассоциация защиты петухов, так и сказала, говорит, мы не хотим, чтобы вы смотрели. Возможно, курочки это смотрят и плохо несутся.
1: Ну, это все предположение.
2: Слушай, ну, пока что есть видосы, я смотрю. Все нормально.
1: Давайте, включайте. Вейкаперы. На рекорд.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Может быть, про мясорубку?
2: Да какая мясорубка, Никит? Понимаешь, Христофор Колумб открыл Америку 534 года так. назад, 12 октября. Дайверы, дайвинг, все это меркнет по сравнению с петушиными боями. Я вот все, стала интересоваться. Петушиные бои, почему наращивают шпоры? Значит, оказывается, естественно, шпоры птиц не наращивают в биологическом смысле, а модифицируют.
1: Ну, понятно.
2: Или полностью заменяют искусственным оружием. Значит, если искусственные шпоры, то, естественно, роговые шпоры петуха частично подрезаются или удаляются. И поверх с помощью специальной ленты и воска жестко закрепляется боевое оружие. Могут быть стальные иглы, изогнутые металлические лезвия или даже настоящие бритвы. Может быть другой способ. Заточка родных шпор, значит, голая пятка. В некоторых регионах, например, в некоторых штатах Индии, бой проходит вот без искусственного металла, но и в этом случае шпоры не оставляют как есть. И их роговую оболочку тщательно затачивают, делая их острыми, как иглы.
3: А есть еще дальше пошли сейчас же модификации. Сейчас одни стрел туда вешают.
1: А я правильно понимаю? Суд официально постановил, что эти видосы нельзя распространять в интернете.
2: А мы сейчас про петуха.
1: А мы только что рассказали, как модифицировать своего петуха и подготовить его для боев.
2: Никита, это вообще разные темы, разные вещи.
3: Тут, знаешь, как бы не каждый петух подойдет под бой.
1: А какой петух подходит?
3: Ну, там специально, насколько я помню, там специально выращивают особую породу.
2: Специально, да.
3: Больше, агрессивнее, там, у них как раз и шпоры длиннее. Наши местные, вот, которые...
1: Домашние.
3: Никогда не думал, что скажу это, наши местные петухи, а не для другого.
2: Ну, вообще, основной, конечно, смысл, да, владельцы, которые выращивают, это связано со ставками и вот всякими вот такими штуками. Наверное, поэтому запрещено.
3: Не, ну, вряд ли охрана дома. Представляешь, его грабить, ба!
1: Но помните, если вы увидите такой видос, главное не распространять. Вот что важно.
3: Смотрите живьем.
0: Рекорд. Реклама.
4: А как у вас с успеваемостью?
5: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
4: А, и я успею?
5: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Теннет Т4 2ВД МКПП до 31 октября при покупке в кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
8: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон Хавейл «Доктор Крым». Только до конца октября. Ограниченная серия автомобилей Хавейл Джолион по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить. Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес. Город Симферополь. Село Акрополис. Переулок Тынчлик 3. Подробности по телефону 8 978 555 49 50.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На понедельник, 12 октября. Овны, сейчас. Сегодня на вас нападет беспричинная ностальгия по безвременно ушедшей любви.
2: Тельцы, сегодня вы будете озорничать и вредничать, а ваш любимый человек перенимет, или как правильно сказать?
1: Перемет.
2: Перемет. Вот это ваше состояние. Ну, как бы ни сказали, так и есть.
1: Близнецы, сегодня ваш любимый человек будет исполнять для вас функцию солнца днем, освещать ваш путь и греть ваше тело. Раки, в этот день вы можете оказаться в роли исповедника. Вряд ли стоит пытаться избежать этой участи. Напротив, всячески поощряйте желание ближнего излить вам душу.
2: Львы, сегодня звезды рекомендуют вам побыстрее расквитаться со всеми вашими неотложными делами и посвятить время вашему любимому человеку.
1: Девы, сегодня вы поймете, что многое из того, что вы делаете в вашей личной жизни, вы делаете зря.
3: Весы, сегодня вам может повести по-крупному. Звезды предсказывают, что вы можете с удивлением для себя найти крупную купюру.
2: Скорпионы, вы готовы на все, чтобы сохранить ваши отношения. А ваша половинка, вы уверены в том, что то, что происходит, нужно вам обоим?
1: Стрельцы, сегодня вам стоит поблагодарить вашего любимого человека, за что решать вам.
3: Козероги, сегодня вы будете настолько оптимистичны, радостны и уверены в себе, что останется только завидовать вашему партнеру.
2: Водолеи, сегодня вашему любимому человеку будет холодно, грустно и одиноко, и только вы можете исправить эту ситуацию.
1: Рыбы, сегодня вашей второй половинке будет важно просто поговорить с вами, неважно о чем. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В следующем году минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 28 935 рублей в месяц. Это на 6,8% больше, чем в 2026. Новая сумма уже предусмотрена в проекте федерального бюджета, который правительство внесло в Госдуму. Человек не сможет прожить дольше 120-125 лет, заявил академик РАН Сергей Лукьянов. По его словам, за последние столетия средняя продолжительность жизни ежегодно увеличивалась примерно на полгода, но максимальный возраст человека не изменился. При этом ученый отметил, что долгая жизнь не всегда означает хорошее здоровье. Деменция затрагивает около половины людей старше 80 лет. Криштиану Роналду временно отстранили от выступлений за сборную Португалии. Федерация футбола страны открыла дисциплинарное дело и присвоила ему срочный статус. По данным СМИ, дисквалификация может продлиться от 1 до 6 месяцев. Ранее Роналду покинул расположение сборной после того, как остался в запасе на матч против Норвегии, а позже извинился за свой поступок. Новые события дня в следующем часе.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая, лепота.
10: А у Альфа-страхования лидера ОСАГО в России.
11: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
12: Я Пирелли беру в колесо.ру.
13: Дорогой, а что это ты напеваешь?
14: А, это Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
15: О, нам давно нужна зимняя резина.
16: Я Пирелли беру в колесо.ру.
17: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
18: Шапка, носки, еще шапка.
19: Мам, я на 2 дня еду.
18: Именно.
20: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
21: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
22: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
23: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
24: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
25: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
26: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
27: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
28: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Для понедельника самое то.
2: Бывший муж насмешил женщину списком жертв, на которые он пошел ради брака.
1: Что там?
2: Ну, дело в том, что они уже решили развестись, и она просто почитала, так скажем, от бывшего супруга странное послание. Значит, с удивлением и смехом она прочитала список, в котором перечислялись жертвы. Бедолага с упреком сообщал, что перестал спать с другими женщинами, был вынужден работать, чтобы обеспечить семью, отказался от вечеринок и от фильмов, которые хотелось посмотреть лично ему, и даже от возможности вести себя как придурок ему пришлось отказаться. Ну, в общем, такой список насмешил.
3: Но в конце же сорвался.
2: Бывшую супругу.
1: В чем он не прав? Реально, он все это соблюдал.
2: Действительно, как бы, особенно с работой. Он, видимо, когда остался один, ему тоже, наверное, не надо туда ходить.
1: Ну, он приписал просто так. Для количества, скорее всего, работал. В остальном все, он соблюдал. Типа,
3: пишу правила. По-другому, он должен был написать.
1: Да, теперь пишу, а не печатаю.
3: Да, просто что он от нее хочет? Денег за это?
2: Да нет.
1: Поссорились, наверное, просто, да? Все.
2: Нет, они развелись. Просто что позабавил список жертв его во время брака.
3: Ну, это еще слабенько. Уверен, что можно, ну, если уж прям совсем кукушечки свистнуть, то можно и получше.
1: У меня есть горячая новость. Там женщина прошла в школу под видом учителя и оскорбляла детей. Американка, да, смогла обмануть школьную охрану как-то, проникла в класс старшеклассников и устроила скандал. Она делила учеников по расовому признаку, обзывала их толстыми, кто был толстым, материлась и громко слушала музыку. Все это произошло вот за один урок. Нарушительницу задержали после вмешательства директора, конечно. На допросе она прямо заявила, что пошла на преступление от скуки. Она говорит, вот так, мне было скучно. И теперь ей будет не скучно, 21 год в тюрьме.
3: Сколько?
1: 21 год по законам США. Пробралась в школу, и учителем не является, еще и оскорбляла, еще и расовые признаки. В общем,
3: пришла,
1: все это.
3: Пришла в класс, говорит, а у нас что сейчас, зима? Все такие, почему? Говорит, а почему так много снежка за партой?
1: Ты на фотку, да, я посмотрел?
3: Да.
1: Поэтому решил так.
3: Есть там немножечко, да, такая.
1: В общем, так.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
0: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Опять небольшое обсуждение в интернете. Расскажите мне, давайте соберем опрос среди нас. А как вы пишете, когда вы пишете, например, стоимость 5000? Как вы пишете в сообщениях?
1: 5к.
0: Да.
1: Либо 5 и 3 нуля.
0: 5 и 3 нуля. Все, и больше никак.
1: 5000 еще могу написать буквами Т, И.
0: Так, Стас, ты как пишешь?
2: Да тоже по-разному. Ну, иногда, да, цифру полностью, иногда пишешь 5, там,
0: в общем, ТР. Одна девушка в интернете возмутилась и пишут, когда 5000, то есть 5, 3 нуля и добавляют тысяч, вот это вот самое слово, она думала, что это 5 миллионов.
1: Да, я бы тоже так подумала, зачем, ну, зачем двойную, как бы, либо 3 нуля, либо тысяч.
0: Но когда пишут и то, все думают, что 5 миллионов. Да как? 5 тысяч же написано, тысяч, тысяч. То есть, как бы, для меня,
1: подожди,
0: это как-то,
1: ну, что за дурацкое тоже, ты либо нолики, либо тысяч, а, соответственно, мы умножаем 3 нолика, умножаем еще на 3 нолика, получается 5 миллионов. Все верно.
2: 5 тысяч, не, тысяч. Логика есть, но мы-то привыкли, что не обращать на это внимания. То есть, да, мне когда пишут там 5 тысяч, даже, наверное, я очень редко буду переспрашивать, почему и нолики, и тысячи.
0: В общем, нужно прийти всем к единому какому-то знаменателю. Либо 5 тысяч цифрами, либо буквами, либо 5к.
2: Да. В общем, знаменатель, что вам никто ничего не должен.
1: Несколько знаменателей не нужно употреблять в одном предложении. Вот и все. Тогда не будет путаницы.
0: Тогда будет порядок. Всем по 5 тысяч сегодня, в этот понедельник. Обязательно. Желаем.
1: Хорошо.
0: С вами были Вейкаперы, и услышимся с вами завтра. Никит, Стас и Аня.
1: Спасибо, Никит, всем от всех за премию. Да. И встречаемся завтра в 7 утра.
2: Всем хорошего начала дня и недели. Пока.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
1: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.

0: арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
3: Вейкаперы.
4: На рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, и я с вами на ближайшие 3 часа, 11.00 в Петербурге по московскому времени. Это все, что нужно знать сейчас. А, ну еще важно, что у нас очень много танцевальной музыки впереди до 8 вечера. Это так точно, плотненько прям прокачаемся. Клуб здесь сейчас на волнах Радио Рекорд. Ну и к интересным новостям. Там один гений, в кавычках, конечно же, решил, что искусственный интеллект может заменить рентгенологов. Да, он сфотографировал свою руку, закинул в искусственный интеллект приложение. И говорит, а проанализируй мою руку. Она говорит, да вроде все нормально. Он говорит, сделай рентген. Ну, естественно, нейросеть создала просто картинку его руки, как будто бы сделала рентген. Парень поверил этому и сказал, что я здоров. Вот, смотрите, над ним все дружненько посмеялись, кто хотя бы на чуть-чуть умнее этого парня. Ну, и говорят, что давай-ка так больше не делай, а отправляйся к врачу. Да, друзья, рентгеном искусственный интеллект пока что не занимается. Не все стоит узнавать у него. Есть еще грамотные специалисты, грамотные люди, которым можно сходить и удостовериться, как минимум, а здоровы ли вы или нет. Это самое важное. Не делайте так, как делает этот парень. Я вот больше не буду, так это точно. Тем более рентген какой-то немой, неправильный. В общем, друзья, каким искусственным интеллектом вы пользуетесь, напишите в чат мобильного приложения Рекорда. Еще раз соберем такой опросик. Может быть, какой-то вы свой пишете вообще. А я и не знаю. Мне интересно будет почитать. А я расскажу о треках в этом часе. Там Тони Даркайс, Yo Buddy. Robin Schulz, Better Times. Garfish, White Girl.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi.hawail.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Кремле расценивают пуск французской баллистической ракеты как громкое и четкое послание, как это и назвал президент Франции Эммануэль Макрон, прокомментировал Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что любые проблемы надо решать не показательными пусками, а диалогом. ВК оспаривает решение Совета Евросоюза о включении компании в санкционный список. Холдинг требует отменить введенные в июле санкции, считая их необоснованными, передает ТАСС. Курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности станет обязательным для 5-х и 11-х классов со следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов. Он уточнил, что новый курс будет апробироваться в некоторых школах со второй четверти уже в этом году. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Record. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
3: А как у вас с успеваемостью?
4: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
3: А, и я успею?
4: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
2: Предложение действует на Tenet T4 2BD МКПБ до 31 октября при покупке в кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин. Здесь с вами на ближайшие часика два. Лучшую танцевальную послушаем. 12.01 в Питере. Все, что необходимо знать прямо сейчас. И еще одно. Друзья, понедельник. Запоминаем сейчас. Психотерапевты. Да, не просто исследователи. Не просто какие-то люди с улицы. А психотерапевты посоветовали россиянам иногда лениться. Вот, ради здоровья мозга прежде всего. Оказалось, что короткие перерывы помогают восстановить внимание, снизить стресс и переработать накопившуюся за день информацию. Более того, во время отдыха мозг может найти решение задачи, над которой человек долго и безуспешно работал. Не получается что-то, чувствуете, что закипаете. Вот-вот уже, вот прямо сейчас я вот вижу тебя, девчонка и мальчишка, остановись. Просто поленись. Иди, поваляйся где-нибудь на удобном стуле босса, где-нибудь посиди, выйди, прогуляйся. Вот просто полениться нужно. И все придет, само собой, решение задач и хорошее настроение. Ну, а мы с рекордом, конечно же, посодействуем этому всему классной танцевальной музыке. Ленитесь, друзья, если хотите. А я о треках расскажу в этом часе. Мау Пи, Just a Little Bit More. Аниме в этом часе. Профессии.

Рафаэл, Gotta Be Cool. Начнем сейчас с новинки прошлой недели Kima Sound с треком Rise Slow в рекорд-миксе. И вы слушаете

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
3: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дима, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
6: Тань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
7: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп рассержен на Зеленского и ждет от Киева прекращения ударов по НПЗ в России, сообщает портал Axios. По данным его источника, из числа сотрудников Белого дома, Трамп считает, что из-за этих ударов растет стоимость топлива в США. Американский лидер рассержен, что Зеленский воспринимает поддержку Киева со стороны Вашингтона как нечто должное. Визовые центры Кипра возобновили прием заявлений в России, сообщили в АТОР. 8 октября прием документов приостановили в 6 городах. При этом сайты визовых центров пока работают некорректно, появляется ошибка 404. Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений. Российскую сборную допустили до зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Соревнования пройдут с 14 по 21 февраля 2027 года в Румынии. Спортсмены выступят под флагом Олимпийского комитета России, а на экипировке разрешат разместить только его логотип. Новые события дня в следующем часе.
0: Реклама. Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК «Стадиум». 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург. 18+.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Шапка, носки, еще шапка.
9: Мам, я на 2 дня еду.
8: Именно.
10: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
11: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi-hawail.ru.
5: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
6: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
5: Выбирайте город мира. Плюс 7-978-00-75-75.
6: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
5: Город мира. Там, где всегда тепло.
7: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А как у вас с успеваемостью?
10: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
9: А, и я успею?
10: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
8: Предложение действует на Теннет Т4 2БД МКБ до 31 октября. При покупке в кредит и сдаче поддержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
10: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
1: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Record Dance Radio.
1: Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, 13.00. У нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Конечно же, кому интересно, за окном прохладненько. У нас, где-то плюс 9, плюс 10 приблизительно. Честно, погоду не смотрел. Так, по ощущениям на глаз. Прикинул, у нас в Петербурге все равно. Если посмотришь точные цифры, может быть иначе по ощущениям на коже. К важной информации. Ребята, мы в прошлом часе узнали, как же все-таки сберечь свое здоровье психическое. И для этого нужно просто лениться, как посоветовали нам психиатры. Говорят, просто отдохните, отпустите, поленитесь и так далее. Такое краткое возвращение к прошлой теме. Но появился долгожитель, который сообщил нам вообще секрет своего успеха и такой долгой жизни. Он сказал, кола. У него спросили, секрет долголетия? Он говорит, кола. Секрет, 101 год прожил дедушка в Китае. Он признался, что обожает газировку и всегда держит дома пару ящиков. Вот настолько кола. Иногда он добавляет в колу пару капель разгорячительного чего-то, как он заявляет, а за питанием никогда особо и не следил. Его главное правило – хорошо есть, хорошо жить. Ну, посмотрите, и мы ленимся, хорошо живем, конечно же, хорошо отдыхаем, хорошо высыпаемся, хорошо едим. Вот он, секрет долголетия. Никто там другого чего-то и придумать нам не сможет. Как есть парень какой-то в интернете, блогер, да, который старается всеми правдами и неправдами сохранить свою молодость. Какие-то у него проблемы сейчас, кстати. Вот, я бы послушал деда и психиатров из прошлой новости, и, по-моему, уже прекрасно, чего и вам желаю на весь этот понедельник и до конца недели вплоть. Пока расскажу о треках в этом часе, там Проспа, Free Your Mind. Swedish House Mafia, Happiness и Soulset. Fast Boy в этом часе, Music Sounds. Don Diablo, Go Home with a Stranger. Начнет этот час Дивак с треком Slow Down в рекорд-миксе, и вы слушаете.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Запускаю режим «Живу у моря».
3: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
2: Система успешно запущена.
3: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
5: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 миллиона 999 тысяч рублей. В наличии! Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 49 50.
6: Андрей, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
7: Ир, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
8: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
9: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
10: Отборные полосатые семечки пикантные.
9: Невероятно вкусные.
10: Невероятно крупные.
9: Невероятно пикантные.
11: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ, пишет Bloomberg. Нападки Трампа могут сделать ситуацию опасной для Украины, поскольку страна зависит от закупок американского оружия и от обмена разведданными. Об этом сообщает бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл. Подтвержденных мошеннических операций с цифровым рублем нет, заявила зампредседателя Центробанка России Кахруманова. Она отметила, что россияне открывают 3-5 тысяч счетов цифрового рубля в сутки. Внесение изменений в правила проставления отметок в паспорт россиян не планируется, сообщили в пресс-центре МВД. В настоящее время в паспорте гражданина России в обязательном порядке нужно проставить две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. Кроме того, есть необязательные отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Новые события дня в следующем часе.
2: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
3: Да ладно?
2: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
3: Хорошая история.
2: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
4: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: А как у вас с успеваемостью?
3: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
2: А, и я успею?
3: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
4: Предложение действует на Tenet T4 2BD МКБ до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
7: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
6: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
7: Карбон. Застройщик ООО «СЗ-РИЧ+». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
6: Город мира. Там, где всегда тепло.
8: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Покоряй Крым вместе с Havail Автопрестиж. В октябре Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
1: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку «Сберпрайм». Зеленый – значит выгодный.
2: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. Если в 2 часа дня, в понедельник, вы все еще не проснулись, то я попробую на это дело как-то повлиять хорошей музыкой и интересными новостями. Мне кажется, я нашла человека, который вообще не собирается переходить на правильное питание. И самое интересное, что ему больше века. 101-летний китаец назвал свой секрет долголетия, и это Кока-Кола. Кстати, Zero. Мужчина настолько любит газировку, что держит дома сразу несколько ящиков про запас. Ну, а иногда даже добавляет в нее немножечко китайского волшебства. За питанием дедушка особо никогда не следил и считает, что главное – хорошо и в удовольствие есть, поменьше заморачиваться и просто получать удовольствие от жизни. Ну, конечно, это его личная история, а не инструкция по долголетию, так что не нужно сейчас срываться и ящиками скупать колу. Ученые пока не объявляли колу эликсиром молодости. Но настрой у дедушки, конечно, впечатляющий. Ну а мы с вами верим в силу позитивного настроя или все-таки за сбалансированное питание? Пишите мысли в чат рекорды. Все это дело, как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки. Расскажу о том, что послушаем в ближайшие 60 минут. Alok и Khalid, Dive Into Me. Горячая работа от Клуни, Good Girls.

Еще в часе появятся Мадонна и Мартин Гаррикс. Откроет его Хьюги Ленд Альтернейт с треком «Moving to the Sun». И все это рекорд Дэн.

1974 is the year that they're now planning for.

0: Спорте и еще более 100 каналов в приложении «Радио Рекорд». Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
2: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Женя, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
5: Люд, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
6: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета. Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк усилит контроль за операторами электронных кошельков, сообщает «Известия» со ссылкой на новую методику регулятора. Банк России будет оценивать работу операторов электронных кошельков по 33 критериям, включая прозрачность тарифов, раскрытие рисков и качество поддержки клиентов. Проверять будут также информирование пользователей о лимитах, порядке возврата средств и изменении условий обслуживания. Наименее агрессивны к людям медведи, живущие на Камчатке и питающиеся лососевыми, сообщили зоологи. Есть некоторые места, где медведи особенно агрессивны, например, юг Якутии. Однако нельзя сказать, что бурые медведи в целом в Сибири и на Дальнем Востоке более агрессивны к людям, чем эти же хищники из европейской части России, отметили эксперты. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от налогов. Правительство внесло соответствующие поправки в Госдуму. Сейчас льгота действует только на выплаты в течение первого года после рождения ребенка. Новые правила распространят ее и на декретные выплаты до родов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января следующего года. Новые события дня в следующем часе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
11: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
12: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
1: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
1: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
2: А как у вас с успеваемостью?
3: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
2: А, и я успею?
3: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
4: Предложение действует на Tenet T4 2WD МКБ до 31 октября при покупке в кредит и сдача поддержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru.
4: Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие два часа я проведу с вами. И напомню, что помимо эфира мы живем еще и в социальных сетях. Если хотите быть в курсе всего, что происходит на станции, то, конечно, подписывайтесь на нашу группу во ВКонтакте. Там мы делимся новостями, анонсами шоу, видео и всем интересным, что не всегда помещается в эфир, назовем это так. Плюс рассказываем о событиях и активностях, в которых можно поучаствовать именно вам. Короче, если хотите оставаться с нами на одной волне, не только по радио, вы знаете, куда идти. Ну, а в чате мобильного приложения «Радио Рекорд» или в нашу группу ВКонтакте напишите, подписаны ли вы на нас или только собираетесь. Я расскажу о том, что послушаем в ближайшем часе. Свежая работа от Warren and Lauren, «Let Me Forget You». Еще одна новинка от David Guetta, «Mariors». Еще дождемся Need That Love от Sam Feld. Совсем скоро здесь Джоэль Кори с треком Whisper. А начать этот час предлагаю с Kimo Sounds и трека Rise Slow. Это рекорд Dance Radio.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей «Рекорд ВКонтакте». Танцевальная музыка и актуальные новости – это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: «Рекорд ВКонтакте». Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
3: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 910 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Мадьяр отказался оказывать военную поддержку Украине. Позиция Будапешта в том числе не допускает и возможности транзита оружия через территорию Венгрии. Об этом он заявил в интервью финской газете «Хельсинки Саномат». Лишь по двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий, остальные экзамены останутся без изменений. Это следует из данных ФИПИ. Общее количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, а количество заданий по профильной математике увеличилось с 19 до 20. Снег в Москве, вероятно, выпадет позже средневековой даты 18 октября. Также есть вероятность, что образование первого снежного покрова произойдет после 3 ноября, то есть позднее средних многолетних сроков, сообщили синоптики. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Арабика капучино.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: А как у вас с успеваемостью?
5: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
4: А, и я успею?
5: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Теннет Т4 2 ВТ МКПБ до 31 октября при покупке в кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
6: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем привет, меня зовут Алена. В ближайший час я буду с вами и планирую вас удивлять. Я нашла абсолютного чемпиона по походам в магазин. Но не все так просто. Британец Карл Бушпи ушел из дома в 1998 году, когда ему было 28 лет, и он отправился в кругосветное путешествие пешком. И вот спустя 28 лет он, наконец, добрался до Великобритании. То есть закольцевался и вернулся домой. За это время Карл прошел около 50 тысяч километров через 29 стран. Вы только вдумайтесь! И все это ради принципа. Никаких поездок на транспорте и никакого возвращения, пока весь путь не будет осуществлен пешком. Правда, до родного города ему только еще предстоит добраться. В комментариях подписчики пишут, что батя еще в пути. Представляете, что ему скажут дома? Карл, где ты был? Почему так долго? Ну, ребят, у вас есть знакомые, которые вот так уходят за хлебом и пропадают на полдня или там полгода? Пишите в чате мобильного приложения Радио Рекорд свои истории. С удовольствием почитаю все это. Как всегда, обсуждаем под лучшие танцевальные треки в этом часе. Новинка от Dub Dogs, Fade Out Lines. DJ Gorgeous.

0: Реклама.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном сносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10-26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Атака на дата-центры Яндекса стала беспрецедентной, заявил Шадаев. По его словам, Минцифры совместно с Минобороны обсуждает защиту таких объектов. Накануне атаки беспилотников подвергся дата-центр Яндекса во Владимире, что привело к сбоям в ряде российских сервисов. Позднее в компании заявили, что ее сервисы постепенно возвращаются к работе. Отношения Зеленского с Трампом достигли низшей точки за полтора года с момента их перепалки в овальном кабинете. На это указывают высказывания американского президента, пишет Wall Street Journal. Газета отмечает, что подобное положение дел рискует подорвать 18 месяцев усилий Европы убедить Трампа сохранять поддержку США Украине и давление на Россию. Александр Овечкин забросил 930-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против Сиэтл Кракен. Новые события дня в следующем часе.
2: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: У меня дело выгорело!
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
10: Я Пирелли беру в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
11: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
5: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.

0: новая неделя, новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на «Рекорде».
1: «Рекорд Релиз». «Рекорд». Реклама.
2: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimi@havail.ru.
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные,
4: невероятно вкусные,
5: невероятно крупные,
4: невероятно пикантные.
6: А как у вас с успеваемостью?
7: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
6: А, и я успею?
7: Пока еще успеваете.
8: Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 3

0: ВВД 31 октября при покупке в кредит и сдаче поддержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Реклама. О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам!
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, а у нас, в общем-то, денежный вопрос, как всегда, стоит остро. Стало известно, где же проживают россияне с самыми высокими зарплатами. Где? Ну как где? В Новом Уренгое и, конечно, в Салехарде. Эти города возглавили рейтинг по покупательной способности зарплат. Лидирует, да, у нас Уренгое, далее Салехард. Москва заняла лишь пятую позицию. При этом в столице средняя зарплата после уплаты всех налогов составляет около 194 тысяч рублей. Вот так вот. Ну и замыкает наш рейтинг Грозный, Нальчик. На каком месте Санкт-Петербург? Вот не знаю. В моей новости не указано ничего. Друзья, рассказывайте, вы обычно при составлении резюме на какую зарплату претендуете? Во сколько вы себя оцениваете? И тоже о своей специальности можете рассказать у нас в мобильном приложении Радио Рекорд, а я все почитаю непременно. В этом часе у нас будут и новинки, в том числе, например, Маупи и Just a Little Bit More.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В Автогрупп Крым снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
4: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. БСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
8: Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
9: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
10: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Зеленский рискует развязать конфликт с Трампом из-за игнорирования призывов прекратить удары по российским НПЗ, пишет Bloomberg. Нападки Трампа могут сделать ситуацию опасной для Украины, поскольку страна зависит от закупок американского оружия и от обмена разведданными. Об этом сообщает бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл. Подтвержденных мошеннических операций с цифровым рублем нет, заявила зампредседателя Центробанка России Кахруманова. Она отметила, что россияне открывают 3-5 тысяч счетов цифрового рубля в сутки. Внесение изменений в правила проставления отметок в паспорт россиян не планируется, сообщили в пресс-центре МВД. В настоящее время в паспорте гражданина России в обязательном порядке нужно проставить две отметки – о месте регистрации и воинской обязанности. Кроме того, есть необязательные отметки о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Новые события дня в следующем часе.
0: Радио Рекорд представляет новый эпизод главного трансового события страны. Трансмиссия «Портал». Точка входа в нереальное. Два зарубежных хедлайнера и российские звезды транс-музыки. 16 октября. Москва. ВК-стадиум. 7 ноября. Санкт-Петербург. Temple of Dear. Трансмиссия «Портал». Билеты на сайте radiorecord.ru.
2: Шоу «Гоу-Гоу» ОГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно?
5: На Авито Авто — да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя — это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
9: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
13: Да,

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 миллиона 999 тысяч рублей. В наличии. Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 4950.
0: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
3: А как у вас с успеваемостью?
4: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
3: А, и я успею?
4: Пока еще успеваете.
0: Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tennet-crimea.ru. Предложение действует на Теннет Т4 2ВД МКПП до 31 октября при покупке в кредит и сдача подержанного авто за счет

0: финансовые возможности и риски.
1: Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Покоряй Крым вместе с «Хавейл Автопрестиж». В октябре «Хавейл Джолион» от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер «Хавейл» в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на «Хавейл Джолион Комфорт» 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки «Тэнк» ора «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.

Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, только что поступила экстренная новость о том, что между Россией и Вьетнамом подписан безвизовый режим. Ура! И вот как раз в тему новость в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Российские бабушки захватили район во Вьетнаме и массово зимуют у моря. Что? Пенсионерки из Новосиба и Иркутска и Тюмени сдают квартиры в России и на несколько месяцев перебираются в Нячанг. Местные уже привыкли к российским мадам. Ну и цены позволяют жить у моря, в общем-то, без особой экономии, на широкую ногу. Мы себя ни в чем не отказываем, деньги не проблема. Друзья, вот есть, да, такое выражение «жизнь, которой я боюсь», а вот эта вот история вьетнамская с русскими бабушками – это жизнь моей мечты. Вот честное слово. Ну, кайф же, удовольствие. Кстати, кто из вас собирается на зимовку? Может, уже кто-то поехал, планирует полететь? Пишите у нас в мобильном приложении «Радио Рекорд». Что там, какие страны нынче котируются? Давайте топ-3 выделим, посмотрим, куда вы там собираетесь. А у нас в этом часе топик, и услышим «Lucky One». Еще впереди Ханна Болейн, «Teardrop». И, конечно, «Fast Boy» и «Music Sounds».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
5: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
4: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
5: Карбон. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
4: Город мира. Там, где всегда тепло.
6: В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
7: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
10: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
11: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк усилит контроль за операторами электронных кошельков, сообщает «Известия» со ссылкой на новую методику регулятора. Банк России будет оценивать работу операторов электронных кошельков по 33 критериям, включая прозрачность тарифов, раскрытие рисков и качество поддержки клиентов. Проверять будут также информирование пользователей о лимитах, порядке возврата средств и изменении условий обслуживания. Наименее агрессивны к людям медведи, живущие на Камчатке и питающиеся лососевыми, сообщили зоологи. Есть некоторые места, где медведи особенно агрессивны, например, юг Якутии. Однако нельзя сказать, что бурые медведи в целом в Сибири и на Дальнем Востоке более агрессивны к людям, чем эти же хищники из европейской части России, отметили эксперты. Выплаты будущим матерям до 1 миллиона рублей могут освободить от налогов. Правительство внесло соответствующие поправки в Госдуму. Сейчас льгота действует только на выплаты в течение первого года после рождения ребенка. Новые правила распространят ее и на декретные выплаты до родов. Если закон примут, он вступит в силу с 1 января следующего года. Новые события дня в следующем часе.
0: Report, реклама. У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают Кордиант. За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия Кордиант – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. Кордиант. 20 лет доверия.
6: АО Кордиант. НН-760-115-09.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
12: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
13: Капсикам.
12: Маме скрутила шею весной.
13: Капсикам.
12: Плечо поднывает у сына порой.
13: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
12: Капсикам. И боль на удалении.
13: Капсикам. Моя сила в движении.
14: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
16: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
17: Шапка, носки, еще шапка.
18: Мам, я на 2 дня еду.
17: Именно.
19: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
20: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
21: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
22: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь?
1: Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
22: Да ладно?
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
22: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
23: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
24: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
25: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: В чем же вы обвиняете интернет? Читаем ваше сообщение. В появлении диванных экспертов, говорит Артем. Люди порой пишут такую чушь. Яркий пример – плоскоземельщик. Диванные политики и искусствоведы. Набралось.
2: Меня раздражает, что каждый должен быть экспертом. Вообще не должен.
3: Я недавно услышал, что эксперт – это бывший перт.
1: В интернете услышал?
3: Да.
1: Понятно.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
6: А как у вас с успеваемостью?
7: Отлично! Успел купить кроссовер Tenet T4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
6: А, и я успею?
7: Пока еще успеваете. Официальный дилер Tenet Техносервис на Ялтинской. Tenet T4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru.
8: Предложение действует на Tenet T4 2WD МКПБ до 31 октября при покупке кредит и сдача подержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта.
9: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Я Пирелли беру в колесо.ру. На-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А это Пирелли в колесо.ру. Там вся линейка зимних шин под любой тип и размер.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, Пирелли в колесо.ру. Еще и с расширенной гарантией и бесплатным шиномонтажом.
5: Я Пирелли беру в колесо.ру.
2: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
7: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
8: Yeah.

0: Record.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Тем временем стало известно, кто же является лучшим другом певицы, артистки Бритни Спирс. Спирс рассказала, что каждый день общается с Санта-Клаусом. Казалось бы, октябрь у нас сейчас. Октябрь, не сезон, а Санта-Клаус уже на связи. Певица рассказала, что Санта стала ее лучшим другом уже давно. Они почти ежедневно общаются, цитирую, на небесах. По словам Бритни, в одной из таких бесед он даже поддержал ее мысли, что ей стоит носить побольше одежды и пореже раздеваться. Мы помним те самые ролики Бритни, которые она публикует у себя в соцсетях. Друзья, ну вот так вот. Зато никому не скучно, понимаете? Кстати, у нас очень много всяких и таких, и других новостей в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. Подписывайтесь и не забывайте. Уоррена в этом часе и Лорин «Let Me Forget You» — это новинка.

Джей Гоя тоже впереди. Мичико. Прямо сейчас Зевака и Слоудаун, и все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Осенью снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООС «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В октябре Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
4: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 31 октября 2026 года. Подробности на сайте krimea.hawail.ru.
5: Осень. Вы дома. Под уютным пледом и с чашечкой горячего чая. Вас греют теплые объятия и родные стены. Ведь ваш дом в городе мира.
6: Все дома в микрорайоне с автономным отоплением. Включайте тепло тогда, когда вам хочется. Даже в 16-этажных домах.
5: Выбирайте город мира. +7 978 300 75 75.
6: Карбон. Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Отопление до 16 этажа с помощью устройства «Хитихаб».
5: Город мира. Там, где всегда тепло.
7: Коля, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
8: Кать, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
9: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
10: Внимание, внимание! Говорит новый автосалон «Хавейл» «Доктор Крым». Только до конца октября ограниченная серия автомобилей «Хавейл Джолион» по спеццене от 1 999 тысяч рублей. В наличии! Успей купить! Бензин и дополнительное оборудование в подарок. Количество автомобилей ограничено. Наш адрес – город Симферополь, село Акрополис, переулок Тынчлик, 3. Подробности по телефону 8 978 555 49 50.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Мадьяр отказался оказывать военную поддержку Украине. Позиция Будапешта в том числе не допускает и возможности транзита оружия через территорию Венгрии. Об этом он заявил в интервью финской газете «Хельсинки Санамат». Лишь по двум предметам ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий, остальные экзамены останутся без изменений. Это следует из данных ФИПИ. Общее количество заданий в варианте КИМ по истории увеличено с 21 до 22, а количество заданий по профильной математике увеличилось с 19 до 20. Снег в Москве, вероятно, выпадет позже средневековой даты 18 октября. Также есть вероятность, что образование первого снежного покрова произойдет после 3 ноября, то есть позднее средних многолетних сроков, сообщили синоптики. На этом пока все. Завтра вернемся с новыми событиями.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупраздник в ленте. Покупайте на сумму от 2000 рублей в гиперленте, включая минимум один товар-партнер, и участвуйте в розыгрыше техники за рубль. Акция с 28 сентября по 24 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: Шапка, носки, еще шапка.
6: Мам, я на 2 дня еду.
5: Именно.
7: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
8: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
9: Топ покупок месяца.
10: А мода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: А мода C7 собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
17: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
18: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
19: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
20: У меня дело выгорело.
21: И сам я выгорел.
22: Это не дело.
23: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
24: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
6: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Половина россиян верит в домовых. Каждый третий в леших, а каждый пятый в русалок.
2: Это, видимо, потому что россияне сидят чаще дома. А в русалок верят прежде всего рыбаки. А поскольку лешие и русалки, они живут в лесу и, соответственно, в воде.
3: В леших верят больше, потому что, чтобы пройти на рыбалку, нужно пройти через лес, как мы все знаем, на речку, да?
2: Значит, грибников у нас больше, чем рыбаков. А грибники трезвые в лес-то не ходят, да?
3: Разного бывает. Бывает и грибов одних хватает, знаете. Как грибы с глазами, знаете.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: А как у вас с успеваемостью?
5: Отлично! Успел купить кроссовер Теннет Т4 из последней партии. Всего за 1 890 000 рублей.
4: А, и я успею?
5: Пока еще успеваете. Официальный дилер Теннет Техносервис на Ялтинской. Теннет Т4 с выгодой до 300 000 рублей. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте tenet-crimea.ru. Предложение действует на Теннет Т4 2 МКБ до 31 октября при покупке кредит и сдача поддержанного авто за счет стоимости нового. Количество ограничено. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. В «Автогрупп Крым» снова действует ставка 0,01% годовых по кредиту на новые «Лады». Используйте свою возможность купить «Лада» на очень выгодных условиях. Посетите нас. Симферополь, 5-й километр Московского шоссе. Официальный дилер «Лада Автогрупп Крым».
6: Предложение действует до 31 октября. Кредит предоставляет ПАО «Автофинансбанк». Ставка от 0,01% при первоначальном взносе от 50% и сроки кредитования до 12 месяцев. Сумма кредита от 496 950 рублей. ПСК 3,10%, 26,11% годовых. Не является публичной офертой.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
8: Отборные полосатые семечки пикантные.
7: Невероятно вкусные.
8: Невероятно крупные.
7: Невероятно пикантные.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум и технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Начните с легкого старта с программы Changan Light. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS75+ от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS75+ в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд». Это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с вами. Мы будем в течение ближайшего часа, ну, чуточку менее, чем час, будем обсуждать разные новостишки. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да. Если в жизни есть что-то хуже, чем плохое, то это когда это плохое упорно пытаются не замечать. Но, хотим мы того или нет, мы живем во времена победившего ханжества, где в магазинах презервативы спрятаны от глаз детей, которые знают про них больше, чем взрослые, где в публичном пространстве осуждают разные сексы и разговоры про разные нехорошие органы, где в эфирах и в кино не должно быть ничего неприличного, а все неприличное это, пожалуйста, оставьте для работы, дома и жизни. Мы здесь, конечно, стараемся следовать этому замечательному старому доброму ханжескому тренду, но нет-нет, да и проскочит жизнь. Как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Зумеры не умеют стирать вещи. Каждый третий представитель поколения Z не знает, как пользоваться стиральной машиной. После переезда от родителей 69% откладывают стирку до последнего, а 16% запускают машинку только когда заканчивается чистая одежда. Каждый пятый пытается заменить стирку дезодорантом или спреем для тела, а каждый десятый даже отменял встречи с друзьями из-за грязных вещей.
2: Слушайте, как интересно живут зумеры. Знаете, я тут недавно смотрел видос про паукообразных обезьян. Знаете, я вам скажу, даже у них не так все интересно и насыщенно. Пытаются, что, заменить стирку дезодорантом? Это в смысле, что когда трусы уже спереди желтенькие, а сзади коричненькие, да, попрыскать на них дезиком.
1: Ну, этого мало. Как бы, в этой ситуации, как бы, вот, в этом высшей степени, там нужно как-то еще закрашивать, как-то, может, тональный крем использовать, знаете, там вот, ну.
2: Нет, ну это тема, конечно, это работает, конечно. Нет, а дезиком, конечно, недостаточно. Просто тем более, что, знаете, трусы уже бывают настолько сзади коричневые, что дезодорантом уже не отделаться. Тут нужен освежитель воздуха. Или даже индийский парфюм.
1: Такой, индийский?
2: Ну, прям такой совсем,
1: ну, да. А пакистанский, что чем?
2: Не, ну это совсем уже, когда совсем все коричневое, все, каждый раз. У вас такое было, да?
1: Ну, я же не зумер.
2: Я тоже.
1: Кстати, я вот действительно, вот смотрите, что за слабое поколение? Отменяют встречи с друзьями. Мы не отменяли встречи с друзьями, если у нас была грязная одежда.
2: Абсолютно нет.
1: То есть приходили все, я, Серега, Валера, все грязные, вонючие, нормально общались, как бы.
2: Конечно.
1: Что тут?
2: И выросли кем?
1: Ну, вот хорошими людьми, гражданами.
2: Но тут я не очень понял. Смотрите, давайте так с плеча не рубить. Во-первых, он сказал, значит, каждый десятый, да, зумер отменял встречи с друзьями из-за грязных вещей. Тут я не очень понял, а что значит отменял встречи? Это в смысле, что они вместо встречи сидели дома в грязненьком? И тут я вам скажу, ну, в общем-то, конечно, они, ну, как бы, молодцы. В грязных трусах. И правда же, в общем-то, лучше сидеть дома.
1: А тут тоже есть лайфхак нашего поколения. Можно встречаться без одежды.
2: Есть.
1: Голыми.
2: Да,
1: вся одежда
2: тоже
1: грязная.
2: Нет, наше поколение уже... Да, давайте не будем.
1: Что такого-то?
2: Нет, я просто... Я сейчас про зумеров, которые из-за грязненького отменили. Знаете, а я-то все думаю. Че вот эти зумеры, они же ходят в каких-то лохмотьях. Знаете, в какой-то... Вот эта мода, вот эти обноски из секонд-хенда, вот этот оверсайз, да? Когда кофта на нем, как будто он гараж сверху надел. Знаете, а брюки, как будто конкурс с мешками на корпорате. Знаете, кто быстрее в мешках допрыгнет. И я думаю, знаете, странно, что в такой одежде от них ничем не пахнет. А оказывается, те, от кого уже пахнет, они просто дома
1: а
2: сидят.
1: А вы нюхали? Молодцы. Тщательно нюхали зумеров?
2: Ну, так.
1: А?
2: Ну, настолько близко не подходил.
1: Ноздрёй повёл. Ну, вы подойдите,
2: принюхайте. А если надо подойти и принюхаться, значит, не все так уже плохо у них. Но, смотрите, не умеют стирать вещи, да, каждый третий представитель поколения Z, как было сказано, не знает, как пользоваться стиральной машины. Окей. Они не знают, как пользоваться стиральной машиной. А как пользоваться руками? Знают? Руками-то умеют. Знаете, я вам скажу, я сам не умею пользоваться стиральной машиной, не люблю, вообще терпеть не могу всю эту фигню. Я, если нужно, постираю руками сам. Мне это самому важно, на самом деле, чтобы не терять некоторые внутренние дисциплины. А они руками умеют? Хотя, да, что я глупости говорю? Зумеры руками. Они же, наверное... Зумеры даже не знают, где включаются руки в режим стирки. Они знают только, где руки включаются в режим тирлим-бум-бум под одеялом. А в режим стирки где им научиться?
1: Тут нужно как бы сделать серьезную программу, ввести мастер-классы енотов-полоскунов для зумеров. То есть зумеры с енотами-то договорятся? То есть, ну, еноты их научат стирать, которые, знаете...
2: Договорятся? Они близко по развитию.
1: Ну, то здесь, да. Еноты их нормально научат, которые вот стирают, вот полоскуны эти.
2: А в этом смысле енот-полоскун я. Обращайтесь ко мне, если что. А у нас к вам совершенно другой вопрос. Вот смотрите, зуммеры не знают, как пользоваться стиральной машиной. И на самом деле, ну, что будем на у каждого поколения, ну, мягко говоря, свои проблемы, а уж зуммеры это по сравнению с нами, вот как тут Кремов заметил, так просто ангелы. А, поэтому давайте на них все не валить. Замечательное, прекрасное поколение. Вот вы сами как зуммер.
1: Да, дело даже, в общем-то, даже может, не в поколениях, так? А в конкретных людях.
2: Конечно, ну нет, ну в поколениях сейчас, в этом суть. Ну, нам же говорят о зумерах как о поколении. Так вот, у нас вопрос, понимаете, что зумеры нас не слушают. И слава богу, если бы ослушали, вы бы все этого не говорили, правильно?
1: Конечно, я бы держал рот на замке. Вот что вы, потом-то извиняться перед зумерами еще.
2: Да, это перед зумерами их много, да, как бы одежда вон, они здоровенные, такие страшные. Вопрос к вам, кто бы ты ни был по поколению. Вот смотрите, у зумеров нет навыка пользоваться стиральной машиной. А какого навыка нету у тебя и о чем ты очень сильно жалеешь?
1: Ну, или не очень сильно, но жалеешь.
2: И совершенно не обязательно, кстати, какого-то хозяйственного. Вы знаешь, бывает так, мама, папа там не научили. Или там не научился. Но не умею я там что-то прибивать, отворачивать. Это одна история. А не умею я, например, делать подделки. Вот я не умею, да?
1: Подделки или поделки?
2: И то, и другое. Подделки сейчас даже, знаете, иногда покруче подделок. Не будем дальше. Сам подумай. Ты сам внутри себя знаешь, какого навыка у тебя нет, который бы тебе сейчас пригодился, а мы обсудим это в народных новостях.
0: Крем

0: пряниками. Сырники с таким названием предлагает гостям на завтрак один из столичных ресторанов. В составе блюда конопляная рикотта, компоте из сезонных ягод, кокосовый йогурт и шиса. Стоит порция конопляников 1300 рублей.
1: Москвичей начали кормить конопляниками. А мне кажется, это уже давно. А хотя нет, да, я перепутал. Раньше же их вроде кормили сырниками из листьев коки, да? И сырники кокосовые вроде, нет?
2: Тут еще нужно понять, кто начал москвичей кормить.
1: А это не важно.
2: Курганцы, улан-удинцы, кто?
1: Конечно, да кто не накормит?
2: Челябинцы.
1: Челябинцы не накормят, сами не будут, конечно. Нет, просто почему? Ведь раньше они другие сырники с чем-то другим ели. То ли листья коки подорожали, то ли что. А хотя там нет, там же было сказано, москвичей начали кормить конопляниками, там ля-ля-ля, сырники с таким названием, там предлагают гостям на завтрак. А значит, и в состав блюда типа кокосовый йогурт. Вот кокосовый йогурт, это вот то, о чем я думаю.
2: Я не знаю. А конопляная рикотта? Рикотта вообще-то молочный продукт. Это как бы, она не из конопляны, из молока. Это сыр такой.
1: Ну, а мы не знаем. Может, там все конопляное. Может, и заходишь в ресторан, съел конопляный сырник, и одежду конопляную на тебя натянули.
2: Возможно, какую-то. Там еще, как бы, кроме конопляной рикотты, компоте из сезонных ягод. А что зимой будет? Зимой же нет никаких сезонных ягод. С чего они будут компоте свое мастрячить?
1: Конопля-то всегда есть, она же не сезонная.
2: Ну, а компоте, без компоте. И шисо еще.
1: Но спрос, видимо, на заведение есть, да, судя по всему.
2: Ну, что же вышло в новости.
1: Ну, конечно, да. И тут у меня тогда просто вот такой вот вопрос. Ну, понятно, что москвичи зажрались. Ну, вот просто вот вопрос такой риторический, даже шепотом. Я бы сказал, а просто сырники москвичи уже есть не могут? Вот просто сырники, без конопли, без кокоса, без спирта. Вот обычные такие, совсем.
2: Слушайте, знаете, есть такая сейчас модная такая модный такой дефект. Аллергия на лактозу. Молочный продукт. Или там еще на арахис бывает аллергия. Знаете, вот как...
1: А, да, поэтому дайте мне с коноплей.
2: Раньше ни у кого не было.
1: Да, конечно. Нет, понятно, когда столько лактозы, лучше с коноплей. А вот просто без конопли, безалкогольные, неускоренные сырники. Обычные. Можно?
2: Вот, за этим в Минск надо ехать.

Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. В шоу «Рекорд Релиз». Сегодня в 11 вечера на рекорде. Рекорд Релиз.

0: Крем Хруст Шоу.
1: Россиянам разрешили не мыть яйца. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что магазинные яйца в заводской упаковке можно использовать без предварительного мытья. Но это касается только домашнего использования. В школах и детских садах по санаторным нормам яйца по-прежнему должны мыть.
2: Я что-то запутался. Так мыть яйца или не мыть?
3: Как ну, мыть? Если вы школьник или детсадовец, вам их помоют.
2: Значит, в школе мне яйца мыть, а дома можно...
3: Можно
2: нет,
3: и
2: да?
3: не мыть, а можно лучше мыть, потому что... Ну, вот для чего же их моют? Чтобы, типа, сальмонеллы не было, да? Когда,
2: что... Не знаю.
3: Да! А вот, то есть, как
2: я
3: бы...
2: не знаю, а только для этого? А
3: ну, как... в основном.
2: В основном, вот именно, есть куча других причин. Да, яйца моют, знаете, чтобы чистые были, в конце концов. Но тут у меня другой вопрос. Значит, это нам Онищенко же, да?
3: В очередной раз нам Онищенко, да.
2: Но ведь, значит, Онищенко заявил, что магазинные яйца, значит, можно использовать без предварительного мытья. А это он нам, как кто говорит? Насколько я помню, а помню я более-менее хорошо, он же больше не главный санитарный врач.
3: И давно.
2: Так? Да, он просто академик. Академик РАН. Так тут я не понял, он нам про яйца как академик дает советы? А то есть этим сейчас академики занимаются яйцами нашими?
3: Ну, как дает, как уважаемый, авторитетный на опыте человек, как академик. Нет, потому что как блогер, как
2: знаете. Одну секундочку.
3: Инфлюенсер.
2: Конечно, он имеет право и больше того, авторитет. Но тогда у меня другой вопрос. Если он нам дает советы как академик насчет яиц в упаковке, то я хочу уже большего. Я хочу уже услышать совет не только про эти яйца. А вот с этими что делать? А? Ну, как тут быть?
3: Нужно обратиться к классике. Об этом все сказано в фильме ДМБ. А как с йети быть? Йети мыть надо.
2: Это говорит какой-то необразованный...
3: Генерал. Там.
2: А я, да, я хочу, хочу, чтобы мне дал академик совет. Что нам тут скажет академик? Мыть или не мыть? Ну, хоть протереть-то надо. Как-то, знаете, подышать паром изо рта, вот как на очки. Так, чуть-чуть.
3: О, какой вы гибкий.
2: С
3: вашего голоса сохранилась такая гибкость, да? Можете подышать как бы на очки.
2: Знаете, нужда
3: прибьет, но
2: не срать. Нет, а как вот, как с этими быть? Или, то есть нужно подышать, как вот на очки, или, может быть, конкретно отпарить, как брюки, например.
3: Какой вы рисковый.
2: Что я, да я, а вы что? Давайте про вас поговорим.
3: Я просто, я как услышал, йети мыть надо. Так стоим мою йети.
2: А я жду совета хорошего от академика, от Онищенко. Или с яйцами это уже лучше к нему на прием лично. С упаковкой яиц, да?
3: Ну да, записывайтесь.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: В Лондоне открыли кинотеатр для чернокожих. Мэр Садик Хан лично запустил Ebony Life Palace London, посвященный африканскому кино и культуре. Внутри не только кинозал на 160 мест, но и ресторан нигерийской кухни, бар, галерея и магазин африканских дизайнеров.
2: Слушайте, ну а чё, какой Лондон, такой кинотеатр? Я только не очень понял, а кинотеатр для чернокожих, это типа, что значит? Это типа, кино там будет чёрно-белое? Или наоборот, в этом случае будет только чёрным, без капли белого?
3: Ну, я не знаю, надо сходить, глянуть одним глазком хотя бы.
2: Нет, я пою, нет, я за чего должен знать? Или какого? Может, оно будет наоборот цветным? Знаете, ну, в том смысле, что, потому что называется People of Color, P-O-C, да? То, что,
3: будет цветным и чёрно-белым.
2: То есть цветные — это все, кто не белые, да? Ну, вот Торонто должно быть абсолютно 100% цветным кино. Полностью. В этом кинотеатре. Что значит кинотеатр для чернокожих? Это что за расизм? Я понимаю, там, ну, когда вот, так сказать, совершенно естественная там вот эта неформальная сегрегация, там, когда там бары там для чернокожих, там кафе, кино. Окей. Но кино! А в фильмах, которые там будут показывать, там будут что, тоже только чернокожие? А у меня такой вопрос. А если вот в этом кино для чернокожих затесается какой-нибудь коричневый актер? Так индусов, знаете, называют, да? И вот что будет? Его яйцами закидают, поющего индуса?
3: Я думаю, что индусский кинотеатр уже давно есть где-нибудь в Лондоне.
2: Нет, а индусский-то есть. Что будут делать в кинотеатре для чернокожих? А если на экране появится белый актер? Будет проверка? Кинотеатр могут закрыть за пропаганду беленького?
3: Ну, не знаю. Ну, там просто все зрители встанут дружно и, игнорируя этот фильм, выйдут в ресторан нигерийской кухни, который там тоже будет.
2: Тогда понятно. Вот это кино для чернокожих. Но вообще, конечно, все это немножко странно, потому что, значит, новость в чем? В Лондоне открыли кинотеатр для чернокожих. Мэр Садик Хан, так, в скобках заметим, обычный мэр Лондона, кстати, да, запустил этот кинотеатр лично. Но вы знаете, насколько я знаю, этот замечательный Садик Хан, он по происхождению пакистанец. Все верно, господин Кремов?
3: Так, ну, на всякий случай с вами связались. Возможно, уже есть пакистанский кинотеатр.
2: Так, а почему он запустил кинотеатр для чернокожих, а не для пакистанцев? То есть кинотеатр для... Почему бы не сделать нормальный кинотеатр для мэров Лондона, например? Пакистанцы те же индусы могли бы индийско-пакистанский кинотеатр сделать. Или что это за дискриминация?
3: Ну, вы знаете, как бы, как, ну, обратимся к истории. Индийская и пакистанская диаспоры появились в Лондоне очень давно, еще в 19 веке, да, ну, когда колонии это были там. А чернокожие появились гораздо позже, в 20 веке. И, возможно, с тех пор там и театр есть, и кинотеатр есть, как бы. И, кстати, вот действительно, что важно, что он пакистанец, он как бы не погрузился в проблему. Как он назвал его, там, черное дерево, лайфстайл? Ну, ибо не, да, как бы, это черное дерево. Но торговцами черным деревом в 19 веке называли работорговцев. Как бы там, ну, это вот как-то вот, это унизительно так называть, как бы для людей.
2: Для это как бы не мэра пакистанского происхождения вполне себе нормально в Лондоне. Я считаю, что он даже очень сильно погрузился. Ему сказали, открывай ну, для черных. Да, нет, послушайте, у меня другое к нему, какая разница? Ну, не хочется повторять все, что вы тут понаговорили. У меня другая серьезная к нему претензия. Значит, он открыл в Лондоне кинотеатр для чернокожих. Что это за дискриминация? В Лондоне только кинотеатр для черных, это так не пойдет. Потому что в Лондоне тогда нужно открыть кинотеатр для всех, кто живет в Лондоне. Да, кинотеатр для арабов, кинотеатр для сирийцев, кинотеатр для иракцев, кинотеатр для ливанцев, кинотеатр для тунисской диаспоры, марокканский кинотеатр, пару индусских, как минимум. Ну, потом уже, если, конечно, останутся деньги и желания, можно открыть кинотеатр для коренных англичан, такой маленький. Ну или просто, знаете, телевизор повесить для них на вокзале. Небольшой.

0: Начните с легкого старта с программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+, от 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.
2: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
1: Цена действительно на комплектацию Prime.

0: Если вам нечего написать по существу, не надо сюда писать вообще. Так бы, возможно, вам сказали где-нибудь на Business FM, но не у нас точно. У нас мы говорим вам, пишите все, что хотите, да вы так и делаете, более-менее. И написали уже, как всегда, кучу всего, и кое-что из того, что вы понаписали, мы сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, там нам тут сообщили об очередном открытии, сделанных по поводу зумеров, что, мол, они не умеют стирать на стиральной машинке. Поэтому даже иногда не выходят из дома, потому что одежда чистая закончилась. Ну, то есть не утрачен у них такой навык, или не приобретен у них такой навык. А какие навыки не приобрел ты и о чем ты жалеешь? Неважно, какого ты возраста, да, к какому поколению себя относишь, относишься ли вообще к какому-то поколению. Просто вот чего вот ты не умеешь, а чего бы хотел уметь? И вот, например, Михаил Анатольевич пишет нам. Видимо, человек уже взрослый, солидный. На лыжах не умею кататься, поэтому зимой скучновато.
0: Ну, а как это скучновато? А писать струей в снег разве не умеет?
1: Ну, раз как? Пописал, два пописал. А если умеешь на лыжах, ты весь лес твой для пописать. Вы знаете, можно где угодно.
0: Ну, уже какие-то навыки есть. А вот для зимы уже хватит, наверное, на первую часть зимы, по крайней мере.
1: На попе с горки съезжать на полиэтиленовом пакете, например.
0: Да, не зацикливайся только на лыжах. А можно и на лыжах пописать. Вот я, кстати, в прошлом году... Ну, не буду все рассказывать, но кое-что.
1: Прям...
0: Вот прям на лыжах, ну, не с большой такой горки, а с такой. Если ехать правильно...
1: А если ехать, присев на корточки, можно не только пописать.
0: Вы все знаете. То есть вы к зиме готовы.
1: Да, вот на прыжках с трамплина, они такие на приседе вначале едут, а потом такие выпрямляются резко.
0: Значит, у вас эти навыки есть.
1: Я вижу, в детстве учился,
0: как профессионал, да. Рассуждаете.
1: Да. Вот Данила пишет. Привет, Крем и Хруст. У меня нет навыков небольших ремонтов по квартире, потому что я рот долбил эти ремонты. А жене хочется, чтобы я ремонтировал всякую чепуху.
0: Что долбил?
1: Ну, рот.
0: То есть вот это для жены должно быть очень обидно. То есть смотрите, значит, навыков долбить дома стену у него нет, а рот долбить это пожалуйста, да?
1: Ну да.
0: Лучше бы наоборот. Чувак, я твою жену понимаю. Где вообще каждый мужик должен иметь какие-то навыки ремонта. Ну так нас в детстве учили. Не это поколение, не зумеров, конечно, их так не учили. Мы же, собственно, отцы зумеров. Я на ремонт... Ну а что нужно? Вот скажите, я покажу вам просто.
1: Может, что-нибудь там проштробить?
0: Мы в эфире, вообще-то.
1: Да, а я нет.
0: Вы проштробились.
1: Это вам послушалось.
0: Вот за это проштробить получите по самое.
1: Так. Вот Павел пишет. Здравствуйте, товарищи. Прожил 43 года и так и не научился готовить. На кухне качественно и талантливо кушать умею. Зато руки золотые. Плитку кафельную кладу. На, отлично.
0: Умеет... Качественно. Не понял, умеет качественно кушать, а руки золотые? А он, не понял, он чем кушает? Зубы золотые, это я понимаю. Скажите, я умею качественно кушать, у меня золотые зубы. А почему у меня золотые руки?
1: Он руками, он не умеет, он плитку класть умеет руками.
0: А
1: кушает он ротом? Ротом?
0: Ага. Я бы ему позвонил. Кто это?
1: Это Павел.
0: Ну не найти мне Павла. Вот так ведь сразу не попадаются Павлы. Но зато знаете, кто мне попадается? Нет, это читать нельзя. Товарищ, если мы нет, это я им больше говорю. Многие даже должны сами понимать, что я могу прочесть, а что нет. Ну смешно, это так вот. Ну вот... Сейчас, я не могу. Вот пишет, например... А, кстати, Павел, это не тот Павел Андреевич?
1: Ну, Андреевич, наверное, да.
0: А, это тоже у вас? А у меня здесь другое сообщение, если это Павел Андреевич. Он пишет, здравствуйте, товарищи. А, ну вот это он и пишет, правильно? Прошел 43 года, у вас такое же сообщение?
1: Ну, да.
0: А у меня их два в разных... А чем заканчивается у вас
1: сообщение? Что плитку кладет.
0: А, странно, очень странно, потому что у меня это... Павел Андреевич, все правильно? А, это два чека написали разных, реально, не поедете.
1: Один Павел Андреевич и второй Павел Андреевич.
0: Нет, а второй я просто... У меня в чат летает, у вас же тоже. Сейчас, подождите, я найду, секунду. Ладно, пока я ищу, давайте вы. Не, все, нашел. Давайте я этому Павлу позвоню. Вот этому, который кушает золотые руки сейчас. Нет, все, слетело. Давайте,
1: я не умею рисовать и делать сальто. Если с первым полбеды, то второе огорчает. Так бы веселился бы иногда и крутил сальто, как Газманов.
0: Погодите. Я ничего не понимаю. Что он, сальто умеет или нет?
1: Не умеет рисовать и крутить сальто. Ну, с первым полбеды. То есть, ну, не умею рисовать, не умею.
0: Нет, только нафиг не рисовать.
1: А сальто, конечно. А то второе огорчает. Нет,
0: конечно. Вот если бы не сальто, кем бы был Газманов сейчас, да?
1: Ну, конечно. За что нет, мы его
0: конечно,
1: и любим.
0: Конечно, мы для этого включаем. Сальто — это всему сальто. Сальто — всему голова. Как у вас, кстати, сальто? В хорошем смысле.
1: Ну, слушайте, вот, кстати, я умел когда-то, но сейчас опасаюсь.
0: Нет, давайте не путать сальто как умение и сальто как вот трагическая неосторожность. Когда в пятницу вечером раз, перекувыркнулись. Я просто видел один раз такое.
1: Нет, вы с кувырком путаете.
0: А, это кувырок, извините, да.
1: Детство, проходившее в 90-е в Питере, научило быстро бегать, махать кулаками и добывать огонь из ничего. Так что все необходимые навыки у меня есть. Все умею. Вот пробегать, махать кулаками, понятно. А добывать огонь из ничего? Чтобы в 90-е годы в Питере каменный век был? Нужно было трением добывать огонь, чтобы мамонты зажарить.
0: А что нет? Было все непросто. Только в
1: каменном... Ну, огонь-то был...
0: Я могу сказать, я... Огонь не огонь, но руки горели, да, когда
1: добывал. Вот это другое. Это по всей стране.
0: Что? Рукой или другое?
1: Другое.
0: И рукой. Так, ну, ладно. Смотрите, а вот вопрос. Знаете, я вам задам. Тем более, что это от вашего любимчика. Лев пишет. Я не знаю, к чему, но он задает вопрос. Нафиг в машине сиденье с массажем? Но это автомобиль же, а не парк развлечений.
1: Я ни разу не был в парке развлечений.
0: А в автомобиле были?
1: Да.
0: Со львом. Ну, ему где-то попалось. А в автомобиле сиденье с массажем. Ну, тут смотри, чувак, зная тебя, ну, насколько мы понимаем, тут ты просто не на того сел в автомобиле. Бывает такое. Сел и массаж. Волей-неволей. А вообще сиденье с массажем... У меня вот были в нескольких мерседесах в моих из класса, которые работали там массажи. Офигенная штука на самом деле. Особенно, вот мне даже не хватало массажа задницы. Она задницу так прижимает, просто сжимает ее, как бы в бедра.
1: Безопасно, да.
0: Так что, я ничего не ронял. Нет, очень классная штука. Потому что, да, когда тебя сожмет булки...
1: Ну да, безопасно.
0: Вы все в безопасности, а я об удовольствии. Видите, у нас разные
1: подходы. Почему читать не по теме сообщения от Льва? У него есть сообщение по теме.
0: Это уже все еще раз сейчас петух пришел. Слышите ли кто-то?
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Стартапер разрешил сотрудникам публично себя унижать. Раз в месяц он устраивает специальные токсичные вечеринки, чтобы сблизиться с командой. По словам 25-летнего предпринимателя, теперь коллеги высказывают ему в лицо все, что раньше обсуждали за спиной. Это помогает команде избавляться от негатива и улучшает атмосферу в коллективе. Босс утверждает, что такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников.
1: Стартапер? Вообще-то, насколько я помню, раньше это называлось чмошник или куколд.
2: Ну, это разные его ипостаси. Смотрите, нам, кстати, не сказали, в чем он стартапер, да? Что у него за бизнес такой,
1: как бы. Как? Все сказали. Высказывают в лицо все, что раньше говорили за спиной. А плюнуть в него можно? То есть, ведь смотрите, ведь вот такой вопрос. А если раньше у него за спиной там, да, про кого-то там, да, про него в том числе говорили там, да клал я на него болт, например, то теперь болт на него можно положить как бы реально? То есть подойти, как бы положить болт. Вот стартап на самом
2: это
1: деле.
2: Это слишком рискованно. Тут ну, есть всякие там побочные эффекты, знаете, минус в этом смысле. А подойти и сказать, да клал я на тебя болт, можно. Но не ближе, чем на метр подходить. Чтобы случайно не положить.
1: Да, это, да, нет, конечно, правила предосторожности нужно соблюдать.
2: Конечно.
1: Значит, и что-то босс утверждает, что такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников. Ну, вообще-то это естественно, но как бы так, да. Потому что, конечно, я доскажу больше. Это для босса просто идеальное решение. Это называется перевести стрелки. Ведь раньше, знаете, все за спиной чморили, видимо, этого босса, как обычно чморят начальников у нас, да, подчиненные. А теперь, значит, будут чморить этого черпил, этого чувака. То есть я могу себе представить, босс просто на седьмом небе, что нашел такого чморя, на который теперь можно там перенести все недовольство. Там, зарплатой, плохими там условиями работы, там, работой без выходных. Раньше за все это они хотели плюнуть и обматерить босса, а теперь какого-то левого чувака. Это же супер решение. Мне кажется, каждый босс должен мечтать об этом. Вот мы даже мечтать об этом не могли, чтобы вот нам вместо, там, ну, когда бывает не так часто сообщения там какие-то такие, да, чтобы найти какого-нибудь стартапера, чтобы ему все это писали. Вот здесь какой-то стартапер.
2: Хотелось бы, чтобы как бы мне было можно, да, и безопасно, как бы, без всяких последствий негативных. Ругать, материть даже вот того вот, как бы, кто виновник, не какого-то левого, а вот, собственно, самого вот этого начальника. Ну, вот.
1: А нет, так, так это вам хочется, разумеется, а ему-то не хочется, поэтому он вам стартапер. Может, его фамилия Глеб Стартапер. Но и, конечно, такой подход положительно повлиял на работоспособность сотрудников. И особенно на благополучие этого начальника. Знаете, я просто считаю, что ему на самом деле недостаточно одного такого стартапера, которого можно в лицо там что-то высказать. Ему еще нужен стартапер, который возьмет на себя абсолютную вину за маленькую зарплату, которую платит начальник. Такой стартап чмырь-зарплатник. Но тут, конечно, ну, недостаточно, чтобы просто ему что-то высказать. Тут нужен такой, который позволил бы себе отметелить. По самой не балуйся, да? Какой-нибудь такой, чтобы его могли там люлей так хорошенечко, да?
2: Ну, давайте не хорошенечко, чем-то так мягонько так пошлепать.
1: Ну, хотя бы, да. Чтобы хотя бы это. Ну, это уже не стартап. Ну, это не стартап, это уже какой-то уже такой продвинутый такой.
2: Такой по лайту так.
1: Ну, бизнес солид.
3: Крем-хруст-шоу. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Хруст Шоу.
1: Кошачьи ОПГ кошмарит российских туристов в Турции. Отдыхающие все чаще обращаются к врачам после укусов и царапин уличных котов. В Стамбуле бездомная кошка расцарапала москвичку до крови, а в Анталии кот укусил туристку за палец. Обеим потребовалась медицинская помощь. По данным СМИ, на кошачьи укусы и царапины приходится 83% обращений к специалистам по бешенству в Турции.
2: Я не понял. Коты нападают на российских туристов? Именно на российских? То есть, коты русофобы, что ли? Какие-то из США коты?
3: Ну, возможно, да, или как бы... Причем даже как бы не просто на туристов, а на туристок.
2: Да, что особенно видно, конечно.
3: Примера, да. Они так, там, ты че, Наташа, ты че приехала там?
2: Да, как слышат русскую речь там, да, нашу, когда там девушка Пушкина читает, например, да, и видит российский паспорт. Тут же эффект этого голубя, да, раз и нападает. Но, значит, да, бездомная кошка что там расцарапала москвичку, да, и в Анталии тоже какую-то туристку укусил за палец кот. Слушайте, а может быть это, так вот, рискну предположить, не коты на наших туристок нападают, а наши туристки к ним пристают? Знаете, как вот обычно наши дамочки себя ведут, когда увидят котика? Ой, какой котик, животик. На тебе конфетку, на тебе леденец. Света, у тебя есть что-нибудь дать котику? У меня вот только вот есть тюрюк вяленый, а у меня есть семечки. А, ну давай, отсыпем хоть немножечко семечек. Вот тебе, котенька, семечек чуть-чуть, на. Ну и, конечно, он ее запалит.
3: За семечки-то эти как будто...
2: Разумеется. Я бы на ее месте вообще у нее и семки рассыпал, и пакет с сурюком порвал. И телефон бы еще отжал.
3: Возможно, они, знаете, там часто очень покупают шубы, ну, как бы, в Турции. И, возможно, как бы, там, пытаются пихать их в карман шуб, этих котов.
2: А может быть, просто они там же их и надевают, и коты думают, что это, да, что это коты большие.
3: Да, их территорию занимают.
2: Конечно, нападают. Как это? И начинают прямо метить. Да, поэтому давайте дадим совет российским туристкам. Шубы нужно надевать где?
3: Дома.
2: Больше, да. Больше, действительно, это полный зашквар, если где-то еще.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Шоу. Гитлер Муссолини пришел к власти в Перу. Политик с таким именем победил на выборах мэра города Кирапалька, набрав 34,5% голосов. Полное имя нового мэра – Гитлер Муссолини Флоренс. Он баллотировался от левой партии «Аура Насьон». Сам политик утверждает, что это не псевдоним и не политический прикол. Столь необычное имя ему дали родители при рождении.
1: Честно говоря, лучше бы он сказал, что это прикол. Родители дали. Что это за родители, которые дают своему ребенку имя Гитлер Муссолини? Это очень любящие. Что за нацисты-шизофреники?
2: Ну, как бы, знаете, чтобы как бы такой компромисс. Папа хотел Гитлера, мама Муссолини. Так как они любили друг друга, назвали, пошли как бы так, по срединному.
1: Как говорилось в одном фильме Васса, помните? Ужасное, как любой компромисс. Но, значит, а мне просто такой вопрос. А у таких родителей вообще может быть нормальный ребенок? Которые хотят ему дать имя Гитлер Муссолини. И, кстати, как они его называли, когда он был маленький? Ух ты мой Гитлер или какой ты маленький Муссолини?
2: Ну да, Гитлер.
1: Да, как нет, вообще, давайте сначала разберемся. Как? Гитлер или Муссолини? Потому что это сейчас главный вопрос для Перу. Так, они выбрали все-таки Гитлера или Муссолини? Тут надо все-таки понимать, это не совсем одно и то же, да? А главное, да, вот, кстати, вопрос уменьшительно-ласкательно, это как? Гитлеруша или Мусик от Муссолини?
2: Нет, Гитлер, Муся, все подходят как бы. Ага. Знаете, вот интересно, потому что у вас что-то об этом человеке побольше, потому что я знаю, что

0: у людей с двойными именами, там, там, какого угодно, там, ну, там...
1: Да и фамилиями, да. Ну, Римский Корсаков.
0: Одно имя нелюбимое.
1: Да.
0: Бывает любимое. Знаешь, вот, одно имя даже вот замалчивает, да, не говорит свое второе имя, да, вот, ну, не надо, тебе не надо. А он говорит такое одно, вот, какое у него любимое имя?
1: Ну, как любимое, наверное, первое всегда, да?
0: Не знаю.
1: Хотя не факт. Ну, тут нет, интересует. Меня больше интересует, как это будет. Его мэром избрали.
0: Да.
1: И как его будет называть? Как его будет называть его подчиненный? Как они будут к нему обращаться? Дучи или Хайль все-таки? Ведь на самом деле, ведь это страшно же, да, как, это жутко звучит, когда тебе, как подчиненному, говорят, тебя вызывает Гитлер. А еще страшнее, когда тебе говорят, тебя вызывает Гитлер, ты уже тут обделался от страха, а потом уже дополняют. И Муссолини.
0: Это один человек.
1: Но это уже как раз не может быть не так страшно. Хотя да, это еще страшнее.
0: Да. Он говорит, что это не политический прикол. Как это не политический прикол? Он баллотировался, напомню, от левой партии. Не правой, не ультраправой, да?
1: Нет,
0: как бы.
1: Но это же не его прикол, не он же себе имя давал. Да?
0: Как он вообще сделал политическую карьеру в левой партии с таким именем?
1: Почему с таким именем он должен быть Ленин Сталин.
0: Муссолини. На краяк Мао Цзэдун.
1: Конечно, то точно не. Но в чем смысл? Значит, теперь он мэр города какого? Кирапалька?
0: Кирапалька, да.
1: А Кирапалька это городу имя кто дал? Гитлер?
0: Ну, нет, почему? В честь Кирапальки назвали.
1: На всякий случай. В Перу уже мало проблем, да, у них там инфляция зашкаливающая, там преступность, там рэкет. Ну и теперь еще вот вишенкой на торте Гитлер Муссолини.
0: А еще они там морских свинок едят.
1: Это
0: самое популярное мясо у них.
1: После того, как пришел к власти Гитлер Муссолини, это, может быть, уже и не самое страшное. У меня вопрос. А вот я надеюсь, по крайней мере, не знаю, такой вопрос к мэру. А Кирапальку они пока не переименуют в Гитлера Муссолинск?

0: 20:56. Кремов уже привстал, надел свою шелковую рубаху, свободные штаны, шаровары из бараньей шерсти. Собрался уходить. Ну, нет, господин Кремов, 4 минуты. Читаем сообщение. Че там?
1: Ну, че там, че там? Ну, вот Матвей пишет и жалуется. Вожу землю сейчас на тачке, а мог бы работать диджеем, как Кремов.
0: Ну, лучше на тачке, чувак. Ну, не могу сказать, что Кремов диджеем работает хуже, чем ты на тачке. Ну, примерно качество одно и то же. Ну, кстати, давайте продемонстрируем, значит, ваши диджейские сейчас качества.
1: Сейчас, отложите.
0: Давайте небольшой, да.
1: Сейчас,
0: возьмите, да. Да, возьмите, давай сейчас. Ну, наверное, пока все, да?
1: Вот такой мастер скретча, как бы, да.
0: Ну, или может еще для меня. Просто мне понравилось первый скретч. Вот это первый.
1: Повторите первый,
0: да, давайте. Да, да. А это из желудка или...
1: Или... Это искусство.
0: Искусство, все понятно. Так, да. Ну давайте, давайте я почитаю, не читал. Так, ну что, вот пишет, например, вот Ильич Беструнцов про умения, про навыки, потерянные навыки, что самое грустное. Пишет, раньше умел довольно... Раньше умел довольно-таки неплохо писать стоя, а потом как отрезал.
1: Что случилось?
0: Ну, как отрезал? Отрезал то, чем писал стоя. Бывает же такое? Ну, всякий раз.
1: Может, просто утратил навык. Ну, ты же не на велосипеде кататься, один раз научился,
0: да.
1: А ты же умеешь. А писать стоя, это нужно все время подтверждать.
0: Надо подтверждать все время, конечно. Нужно все время в тренинге быть, конечно.
1: Вот Василий, да, пишет. Единственное, о чем я действительно жалею, это то, что меня в детстве родители не заставили ходить в музыкальную школу. Я считаю, что такие знания нужно обязательно получать с детства. А я вот, дорогой Василь, очень благодарен своим родителям, что не заставляли меня ходить в музыкальную школу. Как бы.
0: А вы все делали музыку сами под одеялом, да?
1: Да, вот.
0: Вот это действительно важно не заставлять. Потому что когда заставляешь, собственно, это часто приводит к противоположному эффекту, к ненависти. И не хочу этого делать. А вот когда сам, как Кремов, музыкой дома, вот мы только что слышали, да? Вот смотрите, вот вы же любите музыку, я знаю, да?
1: Я,
0: да,
1: вообще без музыки
0: в школе не могу. Вас ничему не научили, но вы ее любите, вот. Вот хотя бы так, это же от любви все, да? Чувствуется любовь. Так, давайте я сейчас начитаю. Так, вот что пишет, походу я зумер, пишет Александр. 52-летний зумер, хорошо, жена нормальная и стирает мне все. Ну, все-то, наверное, не надо, особенно если она руками стирает.
1: Нет, все надо, да, стирать.
0: Нет, ну что-то не обратить.
1: Нет. Все стирать надо.
0: Нет, ну есть же что-то, что...
1: Нет, ничего такого нет, нельзя постирать.
0: Ну, хотя бы погладить просто. А вот знаете, вот последний. Анвар пишет. Я кушаю и слушаю вас. Как вы думаете, а что ему лучше? Что ему лучше перестать делать?
1: А он сейчас, хочешь не хочешь, перестанет нас слушать.
0: Значит, Анвар, продолжай кушать. Приятного аппетита. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас тоже. Тьфу, господин.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу. Без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

Песенка на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд-пати. Ну что, друзья, понедельник, как говорится, никто не просил, но он все-таки наступил, поэтому, надеюсь, вы с ним уже нашли общий язык, договорились, так сказать, обо всем необходимом, ну и теперь можете, наконец-то, немного расслабиться. Коим я прямо сейчас предлагаю нам всем вместе заняться на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Давайте начинать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно, ловить общий осенний плюс вайбик и наполнять, как вы уже понимаете, импровизированные танцполы нашей радиотусы Рекорд Пати. Рекорд Пати.

0: Распакуйте выгоду. Совершайте покупки каждую неделю в разделе «Для жизни» в Сбербанк Онлайн и забирайте кэшбэк 18,5% бонусами «Спасибо». А чтобы его удвоить, подключите подписку Сберпрайм. Зеленый – значит выгодный.
1: Акция проводится с 7 октября 2026 года по 15 ноября 2026 года включительно и или до момента исчерпания фонда. Имеются ограничения. Подробнее об акции на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. Категория 0+.
2: Начните с легкого старта. С программы Чанган Лайт. Изящный Юникей от 3 миллионов 110 тысяч рублей. Комфортный CS 75+. От 2 миллионов 540 тысяч рублей. Динамичный Юниви от 2 миллионов 530 тысяч рублей. Самое время решить, с каким Чанган стартуете вы. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Указаны цены на автомобили 2024 года выпуска. Чанган Юникей в комплектации Комфорт. Чанган CS 75+, в комплектации Комфорт. Чанган Юниви в комплектации Люкс. Товар сертифицирован. Подробности на changanauto.ru. Не оферта. Предложение ограничено.

Рекорда. И в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Можно их, так сказать, забрать с собой в мобильном приложении, если вы понимаете, о чем я. Да, тут и хаос, и техно, и драм-н-бейс, и что-нибудь даже поспокойнее можно найти. Понравившиеся станции добавляем в избранное, потому что такая опция имеется. Ну и ищем интернет-поток Пати 24 на 7, потому что он является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас призывает нас всех еще 90 минут танцевать на ее импровизированных танцполах. Рекорд Пати, погнали дальше!

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

добрались бы до него, друзья. Ну а у понедельника есть одно неоспоримое преимущество. Когда он заканчивается, ты понимаешь, что самое сложное начало недели уже позади. Хотя, конечно, вторник с этим утверждением может немного поспорить. Но давайте пока не будем заглядывать так далеко. У нас здесь своя атмосфера, что называется, своя музыкальная история. И еще целый час нашей радиовечеринки Рекорд Пати, где мы превращаем нашу домашнюю вечеринку в рекордную и продолжаем наполнять импровизированные танцполы здесь, на Рекорде, на Радио Тусе.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, но я бы на вашем месте никуда не расходился, потому как, во-первых, у нас еще достаточно музыки, чтобы окончательно, собственно говоря, зафиналить сегодняшний понедельник. Во-вторых, сразу после Рекорд Пати в эфире будет Рекорд Релиз, где я расскажу вам о свежих треках с мировых танцевальных лейблов. В общем, будьте с нами, а также есть мобильное приложение Рекорда, где вы можете найти огромное количество интернет-станций совершенно на любой музыкальный и даже танцевальный вкус. А потому, друзья, прямо сейчас предлагаю продолжить танцевать на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати еще 30 минут.

Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».

и власть. Имя данное, открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где мы сегодня с вами поговорим о 7 музыкальных треках, которые мы с музыкальной командой отобрали специально для вас. Это треки с мировых танцевальных лейблов, которые вы легко можете добавить к себе в танцевальный плейлист. Но прежде чем мы стартанем, напомню, что все эти композиции мы можем обсудить у меня в телеграм-канале Teamworks. Ну а прямо сейчас мы стартуем вместе с релизом от 9 октября на Journey Records. Гум-гам, Мила Джорни, I'm here. Ребята продолжают экспериментировать с мелодичным электронным звучанием, а Мила Джорни, в свою очередь, добавляет в эту историю свой характер и атмосферу. Получилось в итоге интересная совместная работа двух проектов, которые хорошо знают, как создавать настроение не только мелодии, но и самим развитием трека. Гум-гам, Мила Джорни, I'm here.

релиз, друзья. Здесь у нас продолжение, Армин Ван Бюрен и Фанк Трибус с композицией «Нирвана». Да, встреча двух поколений, поистине поколений трансовой музыки. Релиз стоялся 9 октября на Армаде. Ну, где же еще? И вообще, Армин уже несколько десятилетий остается одним из главных представителей транса, а Фанк Трибу — яркий представитель новой волны, которая возвращает в клубы более быстрый и энергичный звук. И вот теперь они объединяют свои подходы в одном треке, но и выдают там композицию с названием «Нирвана». Здесь у нас чувствуется и классическая трансовая мелодика, и современная рейвовая энергетика. И прямо сейчас я предлагаю этот трек заценить и нам в рамках рекорд-релиза. Армин Ван Бюрен, Фанк Трибу, «Нирвана». Рекорд.

делать еще в понедельник? Ну, конечно же, слушать, танцевать и культурно просвещаться вместе с рекорд-релизом Ферри Корстен, Эдо Брэндвишк. Oh, how I miss you. Да, друзья, продолжаем с релизом 9 октября на Flash Over Recordings. Причем еще до официального выхода Ферри представил клубную версию композиции в своем радиошоу Resonation Radio. И это очень характерна для него история. Эмоциональная мелодия, постепенно нарастающее напряжение, но и та самая, друзья, Ферри Корстеновская трансовая атмосфера, за которую мы любим его музыку. Кстати, у трека есть несколько версий, включая Club Mix. И прямо сейчас давайте заценим одну из них. Ферри Корстен, Эдо Брэндвишк, Oh.

0: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: октября на Capitol Records, а сам Марлон рассказывал, что вырос на музыке Дэвида Гетта, а теперь они вместе записали полноценный трек. На секундочку, если вы знаете, Дэвид Гетта вновь стал первым диджеем, мировым диджеем по версии DJ Mag Top 100. Ну а касаемо трека, ребята работали над ним еще перед Ультра Майами в начале года. Здесь встретились два довольно разных подхода к танцевальной музыке, современная трансовая энергетика Хофштадта и огромный опыт Дэвида Гетта в создании клубных хитов. Марлон Хофштадт и Дэвид Гетта, Caught Up.
1: Рекорд релиз.

называется вместе с поистине райским названием Paradise. Я думаю, понимаете, о чем я. Клуни, Крис Лейк, Алия, Interlude. Да, друзья, релиз состоялся 5 октября, а расширенная версия вышла 6 октября на Hellbeat Records. Композиция вошла в дебютный альбом Клуни «Are You Still You», в котором сразу 16 треков и несколько интересных коллабораций. Здесь к нему присоединяется Крис Лейк, один из самых узнаваемых продюсеров современной хаус-сцены, а за вокальную часть отвечает Alias Interlude. В результате получился плотный тек-хаус с очень характерным грувом, и прямо сейчас я готов это все многообразие выдать вам в рамках рекорд-релиза. Клуни, Крис Лейк и Alias Interlude. Paradise.

17 Music. Два хорошо знакомых имени европейской электронной сцены наконец встретились в одной работе. Тут же Амап, в свою очередь, со своей фирменной клубной энергетикой, и Sick Individuals, которые давно умеют соединять мелодичность с мощным фестивальным звучанием. Здесь у нас плотная ритмическая основа, мощный танцевальный характер, который раскачает

Ну и пацанами, с сегодняшнего эпизода Рекорд Релиза, да, собственно, мощная британская коллаборация Chasing Status и Little Zim's Carnage релистался 9 октября на Too Rough совместно с Warden Music UK. Трек вошел в новый альбом Chasing Status'а Generic Everything, где среди приглашенных артистов также Skrillex, Jay Huss и Giggs, а здесь главная героиня Little Sims, одна из самых интересных представительниц современной британской рэп-сцены. Ее жесткая, уверенная читка встречается с фирменным басовым звучанием Chasing Status. Я считаю, что это очень мощное завершение сегодняшней подборки Рекорд Релиза. Прямо сейчас Chasing Status, Little Sims, Carnage. Ну а напомню, что запись этого выпуска и всех предыдущих эпизодов Рекорд Релиза ищите в телеграм-каналах Плейлисты Рекорда и у меня в телеграм-канале Team Vox. А там же мы можем обсудить сегодняшние треки из выпуска. Ну а далее по расписанию DJ Фил и, пожалуй, самая красивая музыка вселенной по версии трансмиссии. Меня, в свою очередь, зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и adios, amigos. Пока. Рекорд Релиз.

Клаб Рекорд Лайв, с вами DJ Фил, прямо сейчас Дмитрий Вангелис. Называется Before You Go. Я напомню, что в ближайшую пятницу мы с вами встречаемся на фестивале Трансмиссия в Москве, Вики Стадиум. Напомню, что у нас немножко поменялся состав. Должен был приехать Ронский Спид, к сожалению, по семейным причинам он не может приехать, поэтому к нам приезжает Филипп Эль-Сиси, артист, которого мы уже привозили несколько лет назад на фестиваль Трансмиссия. Он оставил очень хорошее впечатление. Поэтому welcome! Это будет Москва, затем 7 ноября встречаемся уже в Санкт-Петербурге в Temple of Dear. На сайте radiorecord.ru есть подробная информация о всех артистах, которые будут выступать в Питере. Также мы планируем еще запуск второго танцпола. Так что будет интересно.

где-то на 3-4 уеду в Китай, а потом отправляюсь в замечательный город Киров, где буду выступать в Гауде. У нас будет большое традиционное осеннее мероприятие. На прошлой неделе, кстати, у меня в гостях был Сергей Джанга. Это как раз тот человек, который ежегодно делает это мероприятие. Ему большое спасибо. Ну а, конечно же, Киров. Я жду встречи с вами. В Кирове традиционно происходит все очень душевно, очень эмоционально, поэтому увидимся. Ну и сразу из Кирова я отправляюсь в Екатеринбург, где будет уже мероприятие вместе с Александром Поповым. Сережа Джанга, кстати, тоже с нами едет. Это будет Интерплей. We'll be right back.

0: радиошоу «Трансмиссия». Первый час подходит к завершению, и прямо сейчас у нас звучал «Тесто».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Здесь продолжается трансмиссия на Радио Рекорд. Прямо сейчас свежий релиз наших ребят. Это два рейвера со стажем. Руслан Родригес и The White Light. Так называется The Rave.

дуэты, российские звезды, лайв-выступления. Мы будем выступать, например, лайвом вместе с Верой Новак. У Aura Sonic также будет очень интересное лайв-выступление. Естественно, Мегамикс, наш любимый, и самые преданные слушатели на танцполе. Так что увидимся с вами в ближайшую пятницу на фестивале «Трансмиссия». Ну, а меня зовут Фил. Оставайтесь

вместе со мной. Всем, кто слушает это также в записи, большой привет. Мы с вами встречаемся совсем скоро, в ближайшую пятницу в Москве на фестивале, фестиваль, фестиваль

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Кефир.
2: Привет всем слушателям Радио Рекорд. Уже совсем скоро я отправляюсь в очередное турне по Японии, а затем полечу в Южную Африку. Как всегда, буду выкладывать отчеты о путешествии и выступлениях в моих соцсетях. Также напомню, что анонсы моих выступлений, а также немного о музыке и кино публикую в моем телеграм-канале «Кефир Was Here». Кстати, вы подписались на него? Это Рекорд Клаб с Кефиром.

Утонченное, романтическое звучание трека «Soulmate» соответствует его названию. В переводе это означает «близкий по духу человек». Мне нравится отсылка к идее Платона о разделенных половинах. Люди ищут свою утраченную часть, чтобы обрести ощущение целостности. А я считаю, что музыка поможет вам найти себя в первую очередь. С вами диджей Кефир в Рекорд Клабе.

Я просто не мог пропустить этот трек, сразу почувствовал, что должен поделиться им с вами. Напомню, что вы можете приглашать меня в качестве диджея на свои мероприятия любой сложности и любого размера. Это Рекорд Клаб с кефиром.

что отзвучал вышедший этим летом на лейбле Enormous Moments трек мексиканского продюсера Энди Волдман. Eternal – вечный, так переводится название. И это не просто слово, а настроение всей композиции. Звук будто парит над временем. Энди Волдман – артист из Монтерея, чьи релизы выходили на лейблах Пола Кенфолда, Ника Уоррена и All Day I Dream. Далее встречаем частого гостя моих эфиров Майка Коля, который сегодня представляет поистине непередаваемый по ощущениям трек «Пульс».

Продолжаем космическое путешествие. Музыка, дающая нам энергетический заряд и положительные эмоции. Как вы знаете, я активно занимаюсь спортом, а мои миксы – лучшее музыкальное сопровождение для физической активности как в зале, так и на свежем воздухе. Оставайтесь со мной. Это DJ Кефир.

Возможная множественность значений перевода названия этого трека заставляет меня даже не начинать пытаться донести до вас все варианты. Но красота и глубина звучания доставят вам много приятных моментов. В эфире Рекорд Клаб с Кефиром.

друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе будут анонсированы на всех моих аккаунтах. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Вос Хир. Напоминаю, что этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Вос Хир. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.